0: старые плейлисты Radio Record.
1: Unfortunately, time has beaten us, but I'll be back very soon. Martin Garrix signing out right now. Keep safe and take it easy.
2: В эфире радиоканал Radio Record. Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Рекорд.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Ну, доброго и хорошего утра. Здравствуйте. 7:00 в Петербурге по московскому времени. И мы здесь, самое время начать это утро, по-моему.
3: Привет, друзья. У нас сегодня четверг, 4 июня. Лето осталось 88 дней.
2: 88 дней. Поскорее бы, уже зима, Новый год, вот это все. Мандарины, вкусно, уже вот он.
3: Съешь обратно свои буквы.
2: 4 часа мы с вами, рубрика «Я в эфире» ожидается. Вы можете присылать свои голосовые сообщения, как обычно, в чат мобильного приложения Рекорда. Про кино пообщаемся. В игру, конечно, сыграем. Это вы против искусственного интеллекта за приз. What факты. С юристом пообщаемся, свои вопросы готовьте. Горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, на праздники. Какие там сегодня, 4 июня, какие поводы у нас?
3: День любителей лета, и ты пролетаешь.
2: Ничего страшного, не отпраздную сегодня, отпраздную 1 января.
3: Опачки, славянский праздник, Ярило мокрый.
4: Ну вот я и здесь.
3: Насколько ты мокрый? Там же нет дождя.
4: Я достаточно влажный, чтобы проскользнуть в эфир.
2: День порадования кошачьих богов сегодня. Вот, это что-то из Египта, наверное.
3: Так, что-то, мне кажется, я держала в руках. Вы держали в руках журнал «Крокодил»?
2: Не помню такого.
3: Я точно слышала.
4: Я никогда в своих руках не держал «Крокодил».
3: Подожди, но вы слышали же о нем, что
4: конечно.
3: Это легендарный же журнал?
2: У меня такой Мурзилка в памяти остался.
3: Да это вот примерно одного того. День рождения журнала, 104 года. О, 104 года.
2: Всемирный день гаража сегодня. 130 лет как? Не напитка, сразу вам скажу. Это...
4: Купи гараж.
2: Отстань от меня.
3: День машиниста грузоподъемного крана. День крановщика.
2: День корги сегодня. Международный день спойлеров сегодня. На машину.
3: Ой, хотите, давайте спойлер. Вот сейчас кому-нибудь расскажем фильм. Вы какой последний посмотрели? Расскажите спойлер.
4: Я посмотрел «Мандалорец» и «Грогу».
3: Так, а ты?
2: Mortal Kombat, полная фигня, не смотрите.
4: Второй ты имеешь в виду.
2: Вот вам и спойлер, да, новый, который...
3: А я в кино смотрела вот эту драму, смотрите.
4: Так это же не спойлеры, это советы.
2: Предлагаю от гаража сегодня оттолкнуться. Кто вы из гаража?
4: Что вы в гараже?
2: Что вы в гараже? Кто вы в гараже? Да как хотите, голосовым нам запишите, там очень много всего. Я подъемник, ты кто?
3: Я женщина, снизу смотрю на все.
2: Пусть так.
4: Вы какой-то продвинутый. И я вот эта баночка с инструментами, с болтики всякие, шурупчики.
2: Не, я головка на 10, которая теряется постоянно.
3: Когда собрали всю машину, а ты потерялся?
2: Да, обычно нет.
4: Которая весь год не нужна, а тут на тебе, где она?
2: И все. Что и кто вы из гаража, нам записывайте голосовыми сообщениями в чат мобильного приложения Рекорда. Мы погнали.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 4 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня у вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее.
3: Тельцы, сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно.
1: Близнецы, оптимизм, вот что сегодня движет миром и в частности вами.
2: Раки, упрямство, прекрасное развлечение, но толку от этого обычно немного.
3: Львы, ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его получите, но надо ли спешить?
1: А где вы в последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующей вас проблем? Пусть так и останется.
2: Весы, прекрасный день, как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых.
3: Скорпионы, сегодняшний день хорош для перемен. Любых.
1: Стрельцы, сегодняшний день потребуют от вас перемен.
2: А козероги, сегодня вас спасет лишь терпение, терпение, еще раз терпение.
3: Водолей, сегодня вас может обуять страшный грех, гордыня.
1: Рыбы, ваши шансы на успех будут изменяться сегодня в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы в его достижении. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрей Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрей Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста.
2: Ну что ты заладил?
3: А ведь и правда, заладил.
4: Лада. Все модели в наличии у официального дилера автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.
5: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
6: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте «Наш дом.рф». Застройщик ООО «СЗСКГ». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
9: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
8: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
6: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
9: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Если вы случайно упустили тему сегодня рубрики «Я в эфире», то все очень просто. Что или кто вы из гаража? Ну да, поэтому записывайте нам голосовые сообщения, пока мы расскажем вам из актуальных новостей, что там. Значит так, ребята, печень и две почки свиньи впервые пересадили человеку в одно и то же время. Китайские врачи провели эту успешную операцию. Все.
1: Так это давно известно, что органы свиньи подходят для человека.
0: За 5 дней наблюдений все органы работали нормально, хотя уже через 36 часов появились первые признаки отторжения.
1: Ну, все-таки это свинья.
0: Класс, если ты был доктором.
2: Совсем соглашаюсь.
1: Слушайте, очень давно испытывали инсулин. Ну, так. То есть тем, кто инсулинозависимые, диабетики, вот брать там определенные органы, определенные там вещества, пересаживать их человеку от свиньи, чтобы вот снизить эту...
0: Я бы что подумал, а не больше ли они по размеру? Вот печень, две почки, или они такого же размера, как у нас человеческие?
1: Ну, только найдите.
0: Я-то не доктор, да.
1: Найди себе поросенка подстать.
0: А, нужно вырастить себе поросенка, хранить его, кормить, да, чтобы он с тобой ходил. Донор твой такой.
2: А почему именно вот свиней стали? Ну, почему не других животных, правда? У меня тоже большие вопросы.
1: Больше...
2: Мы не так часто ведемся, как свиньи. Почему я именно тебе свиней?
1: Слушай, у нас ДНК на какую-то часть совпадает с бананом.
2: Да, радуйся, это я знаю. Ну почему вот. Не от банана берут почки?
1: У банана нет почки.
0: Подготовь для себя перепелку личную, я не знаю, если хочешь.
2: Лису, я хочу, может, лисы.
0: На здоровье.
1: Представляешь, когда вот эти операции достигнут успеха, ты будешь приходить как в мясную лавку. Мне, пожалуйста, почки. Сколько вешать? Ты можешь мне что-то сказать?
0: Говяжий язык, пожалуйста. Вы есть или себе.
2: Сердце медведя.
0: Это есть.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Санкт-Петербурге ликвидировали последствия атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, накануне утром дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. В результате пострадали 4 человека, их состояние врачи оценивают как стабильное. Россия потребовала от Франции предоставить консульский доступ капитану танкера «Тейгар», который является российским гражданином. Судно было задержано 31 мая в международных водах Атлантики кораблями ВМС Франции при поддержке Великобритании. Wildberries создаст собственный мессенджер. Основательница компании Татьяна Ким рассказала, что сервис уже несколько лет разрабатывается для внутреннего общения сотрудников и сейчас работает в тестовом режиме. Свежая порция новостей уже через час, а пока подписывайтесь на наш канал Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама.
3: Да все без...
4: Что?
3: Ашка.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Ваши голосовые слушаем про гараж сегодня. Что и кто вы из гаража? Сейчас узнаем. Голосовых очень много, не все успеем послушать точно. Евгений, с него начнем.
1: О, доброе утро, викаперы. Это прям моя тема, потому что я занимаюсь сваркой автомобилей, также восстановлением после ДТП, поэтому, наверное, я и есть сам гараж, потому что во мне есть все, и сварка, и болгарка, и баллоны с разными газами под аргон, CO2, в общем, и ключи, и гайки, и болты, и рожковые. В общем, я очень большой функционал, поэтому, скорее всего, я и есть сам гараж. Всем доброе утро.
2: Ну, как-то простенько об этом надо говорить. Я есть гараж.
0: Девочки, наверное, вообще не поняли, про что сейчас
3: говорим. Это прям как я есть груд.
2: Да.
0: Алексей.
4: Привет, викаперы. Доброе утро, страна. Кто я из гаража? Ну, наверное, буду мангалом. Я тот мангал, который... На самом деле люди приходят машину починить, достают меня, начинают жарить шашлыки, и потом опа-опа-опа-опа.
0: Отдыхаем хорошо, хотелось добавить. А есть такое тоже, Василий.
5: Радио Рекорд, доброе утро. Я та самая долгожданная холодная бутылочка водки в гараже.
0: Чтобы дорогая не увидела, я там стою, я спрятан.
3: О, это не одна, он нам еще писала холодная бутылочка.
2: О, их две уже.
3: А, да?
0: А две это уже компания, это уже хороший вечер. Александр.
6: Всем здравствуйте. А я, знаете, я мотор от лодки, который в гараже находится, и ты у бати спрашиваешь, а чё мы не пользуемся мотором-то, чё мы гребём-то этими веслами? А батя говорит, да ну его нафиг, он тяжёлый, его доставать, а потом его ещё и ставить назад. Да. Нормально всё.
0: Да-да-да-да-да, так и есть. Артур следующий.
7: Ребята, я вот эта вот железная щётка в гараже, чтобы где-то почистить, что-то сделать. Но вот сейчас вот настроение кого-нибудь поцарапать, напакостничать. Вообще я вот человек хороший, но когда я сажусь за руль, такой редкостной тварью становлюсь.
0: Исповедовался только что в прямом эфире.
2: Все знаете, за рулем он редкостный.
0: Да. Алешенька, сынок.
8: Доброе утро, ребят. А я вот паук, который сидит в углу в гараже и уже насмотревшись, как мужики перебирают машину, мечтают тоже какую-нибудь машину перебрать. Но у меня лапки. Я жду, когда радиоактивный мужик меня укусит, и я превращусь в человека. И, может быть, даже переберу или, да, может, соберу ладу. Хотя можно. А зачем?
0: Ай, актуалочка. Артем.
9: Всем привет. Артем, город Бийск. На данный момент я строитель и реконструктор своего гаража.
0: Создатель. Мы нашли создателя гаража.
2: За 7 дней он его соберет.
0: А, Сергей.
10: Привет, вейкаперы. Привет, страна. А я сегодня тот, кто, как Плюшкин, из гаража и в гараж все тащит, тащит, тащит. И когда все надо, у меня в гараже все всегда есть.
0: Да, только не найти, как обычно, где это все лежит, да?
2: Но оно точно есть.
0: Да, ну не успели все послушать. Мне грустно теперь. Придется закрывать гараж на утро.
11: Вейкаперы. На Рекорде. Новый трек на Рекорде. Now, the warning. Too cold.

0: Рекорд. Реклама.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООСЗ «Профессионалстрой».
2: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста.
3: Ну что ты заладил?
4: А ведь и правда, заладил.
5: Лада. Все модели в наличии у официального дилера Автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Новые каперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Эй, салют, это Радио Рекорд, на связи Настя Никитина. Не отвлекайтесь, будет громко, смешно, с намеком на спойлеры. Поехали. Друзья, с этого четверга в прокате режиссерская версия «Убить Билла». Квентин Тарантино наконец-то сделал то, что хотел 20 лет назад. 4 часа цельнометаллической резни, полный цвет, никакой цензуры и никаких разрезанных конечностей. Аниме-вставка стала длиннее, а дом голубых листьев краснее. Да, второй том по-прежнему больше говорит, чем рубит, а монологи Билла о Супермене хочется перемотать даже в идеальной версии. Но невеста Умы Турман, Орен и Силюси Лью и весь этот женский отряд крутости не устарели ни на день. Так что если вы фанат, смотреть обязательно. Всем остальным будет слишком длинно и слишком душно. Мои 6 из 10, 18+. Народ, 4 июня в кино настоящий праздник для всех, кто живет в соцсетях и держит дома пушистика. На экраны выходит семейная комедия «Дэнни и Мэнни в кино». Помните лабрадора и сфинкса, которые собирают по 150 миллионов просмотров в месяц? Ну да, тех самых. Теперь у них не ТикТок, а полный метр. Звезда Дэнни получает рекламный контракт, приезжает к агенту и на время расстается с котом Мэнни. Пока лабрадор осваивает гламур, его друг ждет, переживает и напоминает. Никакой успех не заменит тех, кто рядом. В кадре также Степан Дивонин, Ольга Винникова, Дмитрий Хрусталев и фигуристка Евгения Медведева. Без компьютерной графики и нейросетей, только настоящие лапы и усы. Фильм смешной, добрый и откровенно сентиментальный. Идеально для похода в кино с детьми или если вы давно не ревели над историями про хвостатых. Главный посыл – лайки – это круто, но любовь важнее. Мои 8 из 10. 6+. На этом все. Дэнни и Мэнни машут вам лапой. Я же Настя Никитина машу рукой. Всех крепко обнимаю. Всем пока. Это Радио Рекорд.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И 8 ровно в Петербурге. Не забывайте, что в этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение Рекорда вам очень даже пригодится.
2: И 8 ровно, и 4 июня, и четверг.
3: Это магия чисел какая-то.
1: К новостям, ребят, сразу там в Питере школьница сдавала ЕГЭ без нижнего белья. Все видели эту новость. И честно, не копался в этой истории. Там все из-за того, что загремела она в рамке, засветилась, заиграла.
2: Да, и чтобы ее допустили, ей пришлось пойти в уборную и снять, грубо говоря, вот это все.
1: Подробности, по-моему, разбирательства ведутся до сих пор. Не будем в это как-то вмешиваться. Но про экзамены поговорим, да? Тема, по-моему, интересная вообще, в принципе. Какой вам запомнился экзамен? Вот, давайте!
2: Слушай, ну на самом деле, мы когда последний раз обсуждали, появилась куча интересных схем, как списывать. Я даже была удивлена, там люди заморачивались настолько. Вы, наверное, тоже практиковали, да, с ухом, как? Ну,
3: наушник?
2: Как, с наушником, и кто-то в туалете там вам что-то надиктовал.
1: Нет, конечно, это дорого. Зачем?
3: Не, у меня кореш сдавал мини-наушник, который погружается в ухо, и ему, да, надиктовывают. Даже что-то получилось.
2: Я обожала рассовывать вокруг талии. У меня была куча, шпаргалки, либо... Причем эти шпаргалки были переданы с какого-то другого вообще человека. То есть кто-то заморочился, написал все. И ты потом берешь все это готовое, раскладываешь вокруг талии. И потом как-то нужно достать.
3: Представляешь, ей передавали шпаргалки с другой талии. Уже потертые такие, некоторые липкие.
1: У нас девчонки чулки прятали, я помню.
2: Я писала на ногах у себя.
1: Да, ручки прозрачные. Штрих-коды зашифровывали. Была такая тема, можно было отсканировать.
3: А учить нет, никто не пробовал.
1: Стас, конечно,
2: пробовали. Подожди, есть же теория о том, что когда ты пишешь себе шпаргалку, ты уже на самом деле учишь. Смысл шпаргалки... Просто, если тебе кто-то отдал шпаргалку, ты ничего не знаешь. А если ты сам ее написал, ты уже как минимум там что-то запомнил.
3: Не, у нас кто-то умел делать шпаргалки, кто-то, знаете, вот этот листочки шелестящие. Он такой беспалево разворачивает. Я видел глаза учителя, который нас смотрит, такая, ты даже не паришься. То есть, что за бред? И она даже дождалась, пока он развернул, списал, убрал обратно.
1: Ладно, экзамен. Экзамены есть не только в универе и в школе, правильно? Еще же есть водительские. На водительские права сдают, когда экзамен. Это
3: тоже экзамен жизни.
1: Экзамен жизни. Мы вообще все экзамены возьмем максимально широко. Повышение квалификации,
2: аттестация, может, у кого-то раз,
1: конечно,
2: на работе.
1: Конечно. И вот эти самые интересные истории нам нужны. Какой экзамен вам запомнился? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: На Рекорде.

0: серии.
1: Про экзамены говорим, и какие вам запомнились больше всего, истории ваши слушаем, читаем. Так вот, Евгений на экзамене по алгебре в школе взялся за решение дополнительных заданий. Думал, наш отличник Кирюха подскажет, а он еще основные не решил. По итогу его списывал не я, а у меня. Кирилл Вахминцев, если ты слышишь, привет от моржа тебе.
2: Очень часто бывали случаи, когда списывают у отличника, а отличник ошибся, и всему классу не повезло.
1: Ну да, или когда он не успел решить второй вариант, да?
3: Да, списывайте у хорошистов.
1: У троечников списывайте. Тогда никто точно не спалится.
2: Я сдавал биологию, сдал на 95 баллов в свое время. Помогло, что сидел на первой парте, и камера не видела меня. В итоге сделал себе 28 шпаргалок, приклеил скотчем к ногам.
1: Кстати, сегодня же, по-моему, ЕГЭ по-русскому, да, у школьников, если я не ошибаюсь? Да.
2: А ты откуда знаешь? Ты теперь стал за школьниками следить?
1: Нет, я просто в СМИ посмотрел. И этот шаман подсказал мне, он же спел песню, да, вы знаете, он переделал трек «Я русский» на «Сдай русский».
2: Серьезно?
1: «Сдай русский!»
4: Это смешно.
1: Это смешно.
2: Молодец.
1: Вот я от него, собственно, и узнал. Я не хотел признаваться сразу, что слушаю шамана.
2: Хорошо вылезал, Байкал.
1: Думаю, не от этого пошло. Голосовое есть от нашей слушательницы, послушай.
5: Был случай, сдавали экзамен по британскому английскому, такой какой-то там, не знаю, продвинутый уровень был, и это все дело было после днюшки двухдневной, сдавали все на адреналине, вот, в итоге я была какая-то очень там типа отличница, но мне всего лишь 4 поставили, потому что темп речи был как у большого-большого тормоза. А еще сдавала на права, был экзамен на серпантине. Ну, это просто жесть.
1: Вот, сразу два экзамена.
2: На серпантине вообще действительно жесть.
1: На серпантине. Там только дрифтом сдавать надо.
2: А я помню экзамен еще после школы в 80-х. Я по геометрии выучил только один билет про теорему Пифагора. И мне попался именно этот билет. И сдал экзамен на отлично.
1: Полина, экзамен по брейдингу. Плести нужно было афрокосички на модели. А так как я одна из 1000 мастеров, которые умеют плести сама себя, я и была своей моделью, и плела саму себя. Вот такой вот экзамен был интересный, Полина.
2: Кстати, это реально очень сложно само себя.
4: Если нужно было дать оценку, то есть то, кому ты делаешь, она сидит такая, заплелась и говорит, как вам? Мне все нравится, ты лучшая, это 5. Представляешь?
1: Да, с таким экзаменом сразу бы забрали. Поехали дальше.
2: Последний экзамен по химии, она мне никак не давалась. Первый зачет сдала с 3-го раза. Препод, этакий 40-летний девственник, глаза на нас, девчонок, боялся поднять. Но за предмет докапывался сильно. На итоговый экзамен я надела юбку покороче, шпоры были в цвет этой юбки, написала на твердую 4, на доп. Вопрос ответила. Он прям негодовал, где шпаргалка, где? А я демонстративно разводила руками, ну типа смотри, он краснел и уходил за свой стол.
1: Ну у вас у девчонок есть этот доп, вот юбка. Вы можете ее накинуть, и все, и удобно отгибается. Там. Ну Ничего,
2: ты
1: просто.
2: Ты можешь широкие штаны надеть?
4: Нет, я просто... Подожди, в Шотландии так тоже могут и парни делать.
1: Ну, например. Какой экзамен вам запомнился, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
4: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
6: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
7: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сочный шашлык, изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
9: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
10: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
9: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
11: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
12: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Крым Золото открывает свадебный сезон.
14: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
13: Крым Золото. Всегда отличная цена.
15: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: А вот теперь можно писать «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Скоро выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся и в прямом эфире уже сыграем в игрушку против искусственного интеллекта. Пока про экзамены еще поговорим.
2: Так, мне повезло, что в день, когда у меня было две контрольные по геометрии и физике, где надо рассказывать, у меня пропал голос, и рассказывать не заставили. А ответы я списала.
1: А Андрей Кошева одной из автошкол нашу толпу повезли сдавать экзамен в другой город на 4 дня аж. Практики не было вообще. Правильный ответ в теории за час поставили. Практики я сам лично поставил себе, что сдал. В итоге права получили все, даже те, кто не умеет водить. Ой, по скрипту, 20 лет стажа без аварий.
3: Ты представляешь, их повезли в другой город всех сдавать, знаешь, с одной целью, чтобы там все покутили и были трезвые водители, которые вернут их обратно.
1: Да, думаю, они думали, что там они не найдут магазин, да.
2: Сдавали экзамен по математике, на тот момент я ее знала на твердую четверку, соседка по одному варианту решила у меня списывать. А так как учитель по математике была строгих, то говорю, но не ее, а меня. И пришлось потом упрашивать ее пересдать предмет. До сих пор обидно, вот это обидно.
3: Я вот ЕГЭ по математике почти решил задание С, самое сложное. Угу. Потому что кто-то с такого же варианта положил лист, я сидел на первой парте, положил передо мной листочек, и там оказался тот же самый пример, и я успел списать только половину, пока кто-то не накрыл его.
1: Кемир пишет, экс, который студенты сдавали мне по моим старым шпорам. Как увидел, долго улыбался. Аж 16.07, привет.
2: Вот это прикольно. Шифр. Это настолько живучие оказались шпоры, что они дошли.
3: Мне кажется, когда ты видишь человека, который по твоим шпорам сдает, надо разыграть сцену из Гарри Поттера. Я принц-полукровка. Там же та же самая фигня была с книгой.
1: Евгений поступал в строительный, выполнил задание по русскому языку и помог соседу. По итогу у меня четверка, у соседа пятерка. Поступили оба.
3: Нормально.
2: У меня был случай на экзамене по физике. Пару билетов было, которые я плохо подготовила. Я сделала на них шпоры. Надела широкую юбку. Когда начался экзамен, положила под юбку все шпоры. Преподаватель был очень внимательный, на все подглядывал, но под юбку не решился заглянуть. Сдала на 5.
3: Вот представляю, когда девочки говорят, надела широкую юбку, и вот эти, знаете, царицы, которые с кринолином, вот она заходит, вот 4 места заняла. Она такая,
2: 4 подъюбника, да.
3: Сидит вот такая, у меня нет шпор. А все из бумаги.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Софет одобрил закон об аресте имущества и счетов релокантов за правонарушения, которые власти считают направленными против интересов России за рубежом. Речь идет, в частности, о призывах к санкциям, дискредитации армии и злоупотреблении свободой массовой информации. В России готовят законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Об этом сообщают источники РБК. Одновременно глава ВПРФ Игорь Шувалов заявил, что власти также работают над созданием негосударственного пенсионного фонда, контрольный пакет которого будет принадлежать государственным организациям. Нам предложили бесплатно раздавать заброшенные дома в деревнях. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы из фракции «Новые люди». Речь идет о бесхозном жилье, находящемся в муниципальной собственности. Получить такой дом можно будет при одном условии. Его нужно восстановить и жить в этом населенном пункте. Еще больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Да все нормально.
7: Что?
6: А что?
7: Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
13: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: вейкаперы на рекорде. И что это?
1: Сразиться с искусственным интеллектом Александр. Саш, привет.
2: Привет, привет.
3: Саша, доброе утро. Из какого ты города?
2: Я из города Тихорецк, Краснодарский край.
1: Классно. Экзамены давно сдавал какие-нибудь?
2: Ну, еще в школе, наверное, лет 20 назад.
1: Списывал?
2: Ну, и на права лет 15.
1: Списывал, честно скажу?
2: Ну, пытался, честно так скажу.
1: Не вышло, что ли, или что?
3: По голосу слышно отлично.
2: Ну, там вопросы попались, которые я как раз учил. Не пришлось, скажем так.
1: Наконец-то человек учил.
3: А
1: как вы посмотрите?
3: А ты даже не выкидывал это в форточку, не высовывал, не кричал «халява, ловись»?
2: Нет, не выкидывал.
4: А как же несправедливо? Ты готовил шпаргалки, готовился к тому, что будешь списывать. Приходишь и все знаешь. Что тогда делать? Хочется, Ну ладно, молодец, что сдал.
2: Ну, не красавчик. Знаю, так получилось.
1: Надеемся, сейчас все получится. Саша, у нас игра «Битва с искусственным интеллектом». И какие правила?
3: Ну, здесь мы в тебе уверены. Если ты экзамены не списывал, а это один человек на миллион, все очень просто. Нужно послушать песню. В словах этой песни загадано определенный объект, субъект, существительное, в общем. Твоя задача – постараться понять, о чем идет речь в песне.
1: Готов?
2: Да, готов.
1: Поехали.

0: Вот такая вот песня от искусственного интеллекта, Саш. Что, отгадал что-нибудь в этой композиции?
1: О, ну, мне кажется, здесь про машину что-то поется.
2: Одноэтажный дом для машины, где ее можно помыть, покормить. Как называется этот одноэтажный дом?
1: Помыть, покормить. Заправка.
3: Да.
2: Нет.
3: Нет, это дом. Прям дом. Не временный.
1: Гараж.
3: Идеально.
2: Это гараж.
0: Поздравляем тебя, приставай, привет передавай, кому хочешь.
1: Хочу передать привет, естественно, своей любимой жене, Юлии, детям, Владу и Милене, ну а также всем друзьям из города Тихорецка, кто меня знает или услышал, или узнал.
0: Круто, Тихорецк, привет, и вы все, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовые камеры.
4: Твои камеры на рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
2: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста.
3: Ну что ты заладил?
4: А ведь и правда, заладил.
5: Лада. Все модели в наличии у официального дилера Автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.
6: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж. Улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
7: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Неоферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Экзамены продолжаем обсуждать, который вам запомнился особенно. Читаем ваши истории, как сдавали, как не сдавали. Может, кто-то не сдал, нам напишет тоже. Пока все сдали.
2: А в 2000-м сдавали экзамен по истории, никто ничего не учил. Вышла девочка рассказывать ледовое побоище. Начала импровизацию. Побоище было на льду, зимой. Везде кровь, как снегири на льду. Долго слушал ее преподаватель. Поставил 3, так и сказал. За артистизм. Прошло много лет, а в этом году у сына последний звонок в университете. Сижу в зале на торжественной части. Выходит мой историк на сцену поздравлять выпускников. Как же я радовалась, вспоминала с теплом тот 2000-й наш экзамен.
3: Представляете, экзамен по истории, ты выходишь, и он говорит, ну давайте, начинайте. Как-то мы с Валерой пошли. Он говорит, что такое? Это клевая
2: история. Это лучшая история.
3: Да, дослушайте до конца. Крутая история, что
1: Александр, учитель физики. Дам в годах топила меня в 11 классе, весь в двойках был. На контрольных вставала рядом и следила. Все списывали, а я вообще не мог. А на экзамене в конце года вытянула меня на 5, и я благодаря ей поступил в институт. Вот, история какая положительная.
3: Ого.
2: В технаре решал математику быстрее, чем одногруппники. Списывали. В итоге препод, доктор наук по математике, сказал, чтобы я принимал экзамен у своей группы. Мне поставил автоматом. На вопрос, что я не смогу поставить 2 и лишить стипендии одногруппника, он ответил, ну ставь тогда 3.
1: Александр Медухин. Сдавали один сложный экзамен, сели назад, чтобы можно было списать, но препод настойчиво попросила пересесть на первую парту. Во время экзамена препод открыла у себя на столе папку с ответами и вышла из кабинета. Мы сами себе ответ списали и по возможности дали ответы нашему ряду. По итогу половина группы только сдали этот экзамен.
2: А вот это удача. Помню, в институте какой-то непонятный предмет одногруппница или одногруппник сделала, наверное, одногруппница сделала 100 шпор на все 100 вопросов. Я выпросил всего 1, и мне именно этот один попался.
3: Представляете, когда люди говорят, сделали 100 шпор, реально со шпорами приходят на сапогах, лязгают такие, я со шпорами.
1: Юшенко, в школе химии, да, когда при поведении опыт чуть школу не сожгла, видимо, ты 9 какой-то, директор присутствовал, была впечатлена, но 5 поставила. Это, наверное, экзамен по химии, надо было смешивать какие-то реагенты, ничего себе, классный экзамен.
3: Да, есть такие опыты там
1: я
3: всякие.
1: Я тоже такой сдавал.
3: Горючие.
1: Я бы тоже хотел школу в одно время.
3: Я сдавал химию, я сдавал в 9 классе, но учительница сама сказала, чтобы я сдавал, но она помогла. Я проводил опыт отделения соли от песка.
1: Все, отделил?
3: Да, там выпариваешь, все нормально.
1: А, выпариваешь, я думал, сидел прям.
2: На экзамене по философии совершенно не готовился, но прямо перед вызовом прочитал одну запись. И именно это меня спросили. Какое было видение чего-то, не помню там чего, кого-то уже тоже не помню. Ну, а я моральное и высшее, преподаватель. Это восхитительно. Это то, чего я ждала много лет. И начала меня таскать по всяким конференциям, выступать. И пришлось уже учить по-настоящему.
1: Экзамен вспоминаем. Какой вам запомнился? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: раперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Ну что, ребят, с юристом пообщаемся в этом часе, поэтому вопросы свои присылайте в чат мобильного приложения рекорда, все анонимно, напоминаем вам. А, ребята, хотели бы вы стать животным каким-нибудь?
3: Нет.
2: А москвичи платят за это 18 тысяч рублей.
4: Это новое развлечение?
2: Да, набирает популярность необычный тренинг, где участникам предлагают перевоплощаться в животных, ползать, рычать, защищать личные границы. Они друг друга лают, я смотрю видосы. Но это как вот эти вот, как их?
4: Ребята, это фурии,
2: да, вот
4: это
2: эти вот.
4: Первый
2: бешеные.
4: Курс любого театрального актерского вуза. Просто, видимо, подешевле за сколько? За один день, там, за 4 часа перевоплощения такая сумма или сколько?
3: Да нет, это два всего дня. Лишь пол-литра паленой. И все, и понеслась.
2: Автор курса, телесный психолог, вот откуда ноги растут. С 20-летним опытом, по ее словам, практика помогает справляться с агрессией и учиться отстаивать себя. Участвовать могут как пары, так и одиночки. В общем, они действительно тянут вот эти какие-то круги, которые тянут собаки, какие-то полиэтиленовые, мягкие.
3: Игрушки все вот
2: эти. Да, они лают на друг друга.
4: Пожалуйста, пусть они делают, что хотят. Не надо это продавать как терапию.
3: Описывают они, где попало.
2: Я думаю, что да. Иметь территорию.
4: Тапки.
3: Ну да.
2: У каждого какая-то своя лежаночка, возможно.
3: Боже мой, что за бредятина.
4: Это новый
3: что...
4: уровень квадроберов, да?
3: Чтобы научиться быть более человечным, нужно побыть животным. В этом прикол.
2: А мы же экзамены обсуждаем. А какой там экзамен? Или ты заплатил,
4: там нет экзамена. Там ты заплатил и можешь повести себя как животное. Понимаешь, здесь как будто бы оправдано. Ты и так ведешь себя иногда как животное, а здесь за деньги и как бы... поглубже копаешься в этом животном.
3: Есть же продвинутый курс, скорее всего, этой фигни. Какой? Ты говоришь, кем ты хочешь быть? Он говорит, я вот бойцовская собака. Ты вот, ну, ведешься, а в конце тебя выставляют на бои против настоящего питбуля. И ты должен выиграть.
2: Так, ребята, я здесь открыл вообще, что можно проработать мужчина в практике с полотенцем. Эта девушка, тренер, берет полотенце, мужчина хватает его зубами и типа тянет, как собака, назад. Пьяные выходки своего отца, унижение со стороны старшего брата, буллинг в детском саду, это из детства мужчина прорабатывает, побои от матери, тети, бабушки, и заработать право на выбор своего пути. 18 тысяч рублей, друзья.
4: У меня вопрос, вот у нас так много всего запрещают, может запрещить вот как бы такие курсы?
2: Да телесных психологов.
3: Я не понимаю, как, еще раз говорю, типа через унижение ты должен что-то проработать. Тебя в прямом смысле говорят, ты пес. Ты собака. Тяни этот полотенце.
4: Здесь очень классно продают воздух. Давайте, понимаете, тут нужно либо это запрещать, либо давайте тоже все будем торговать вот такой чушью.
3: Если честно, нужно отдать должное психологу. Еще раз говорю, он приходит ко всем и говорит, вы животные. Выбирайте кто. Ты крыса, ты змея. Все, я с вами работаю. И люди ведутся на это.
4: Так
3: это
4: вот вопросы,
3: это
4: да.
3: Дар убеждения какой-то.
2: Представляете, приходят 4-5 человек такие, ну мы, значит, черепашки, а это наш учитель.
3: А это наш учитель.
1: Вейкаперы. На рекорд.

0: рекорды. Ватафакты.
1: А вы знали, что в честь Шакиры назвали Асу?
2: Асу?
1: Алеодас Шакирае. Парцитируя на гусенице, эта оса наездница заставляет ее сгибать и скручивать брюшко различными способами. И ученые назвали паразитов в честь певицы Шакиры, известной своим танцем живота. Она якобы самая талантливая, говорит, вот ты будешь Алеодюш Шакира.
3: Но это очень опасные пчелы, кстати.
2: Ну тебя радует это. Ты бы хотел, наверное, чтобы черепаху какую-нибудь назвали твоим именем.
1: Да, зачем?
2: Куряшная.
3: А ты знаешь, как распознать улей этих пчел?
2: Шакирных?
3: Они Шакира, Шакира. Они поют, да, и клипы снимают постоянно.
1: Соседние ули там.
3: Не бьется, это шершни, это более опасные такие.
1: Ладно, давайте к другому.
3: Сейчас, подожди, есть Канье Уэст, это черные муравьи.
1: Все круто. Стивен Хокинг, помним, да, такого парня?
3: Так, да.
1: Выдающийся физик-теоретик, да, популяризатор науки, отмечал, что после школы не получал систематического математического образования, а когда Хокинг начал преподавать математику в Оксфорде, преподавал, но не изучал ее, заметьте, он читал учебник, опережая собственных студентов на 2 недели. То есть он как батя такой. Он сначала прочитал, потом пойду перескажу студентам.
2: Подожди, это великий скам получается. Ты можешь пойти преподавать в школу и просто смотреть программу на 2 недели вперед, ту, которую будешь преподавать.
1: Нет, он выдающийся физик-теоретик, не забывай про это. Это не скам. Человек действительно шарил в науке.
2: Он сам признался, что чтобы преподавать математику, читал на 2 недели
1: вперед. У него IQ какое-то было бешеное, чуть ли не 140. Это прям тоже важно.
3: Прям тесты показывают. Бешеное. Можно в цифрах? Бешеное.
1: Еще один факт к вам. На ведущей руке ногти растут быстрее. Если вы правша, на правой руке будет быстрее расти ногти.
2: Про нее.
1: Ну, как это?
2: Ну, я же стригу ногти. Я же понимаю,
3: так
2: что...
3: Так поэтому тебе и не выяснить. Надо проверить.
1: Так ты только свои стрижешь, а ты вот еще другие подстриги и узнаешь, как, на какой правша вы, левша, какие у вас ногти быстрее.
3: А на ведущей ноге то же самое?
2: Я ведущая на радио.
3: На ведущей растут ногти быстрее. У тебя быстрее, кстати.
0: Рекорд. Реклама.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: эфире.
1: Напоминаем про вопросы юристу. Их можно прислать в чат мобильного приложения Рекорда. Все анонимно. Скоро Света будет на них отвечать. А мы пока экзамены пообсуждаем еще ваши.
2: Мой друг-одноклассник учил билеты по геометрии выборочно, где откроется тетрадь. И 15-й билет находился где-то в середине, и он самый длинный. Он поленился учить, и именно он ему попался. Не сдал, разрешили пересдать, и на пересдаче он вытянул его же. Поставили тройку, лишь бы просто покинул школу.
1: Иван, привет, Радио Рекорд. Сдавал экзамен на водительское удостоверение. Получил я один из 12 человек. Хотел попросить вейкаперов, чтобы поздравили. Вот мою любимую единственную жену с днем рождения. С днем рождения.
2: Учился в военном вузе, Олежка. Был не экзамен, но большое практическое занятие. Получили с товарищем плюс балл за красоту падения. Преодолевали проход в минном ограждении. Была осень, на земле грязь, жижа почти по колено. Было весело. Представляете, плюс балл за красоту.
1: Петькин сын с экзаменами в 95% случаев сказочно везло. Вытягивал самый легкий билет или единственный из тех, которые я знал. Дело было на биологии, 12-й билет, система пищеварения. Помню наизусть до сих пор.
3: Помню.
1: Система пищеварения. Все, Петькин сын, если что, к нему обращайтесь. Он сдал.
2: Был год, когда только ввели ГИА в 9 классе. У меня получилось как-то протащить туда телефон. Не получалось решить какое-то задание. Пишу брату, мол, помоги. Я сижу возле окна, и вдруг в окно стучится кусок дерева. Этот гений ничего лучше не придумал. Привязал ответы влажной салфеткой к дереву и передал мне. А мы находились, если что, на втором этаже.
1: Вот это креатив. Вот креатив. Это уже хорошо. Такого не хватает. Какой экзамен вам запомнился? Как сдали, не сдали? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сроки завершения специальной военной операции зависят от того, насколько быстро будут достигнуты ее цели. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Россия готова продолжать боевые действия столько, сколько потребуется. При этом дипломат подчеркнул, что попытки союзников Украины повысить ставки в конфликте, по мнению Москвы, обречены на провал. Введение техсбора на электронику, продаваемую в России, могут перенести с 1 сентября на 1 декабря. Об этом сообщил замглава Минпромторга Василий Шпак, отметив, что решение уже обсуждено. Министерство рассчитывает, что новый сбор станет одним из источников финансирования для развития российской электронной промышленности. Кота Леопольда превратят в героя полнометражного фильма, а съемки игровой картины по мотивам знаменитого советского мультфильма планируют начать осенью этого года. По словам продюсеров, история обладает большим прокатным потенциалом, а сам Леопольд выгодно отличается от многих современных героев умением сохранять доброту и спокойствие. Свежая порция новостей уже через час, а пока подписывайтесь на наш канал Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Да все нормально.
3: Что?
2: Ашка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.

0: рекорда. Вата-факты.
1: Были уже с юристом. Мы сейчас работаем, а кто-то получит по голове. Светлана Копылова на связи с нами, действующий юрист. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос от девушки. Если я, как обеспокоенная мама новорожденного ребенка, обратилась в органы опеки на действия отца ребенка, в скобках бывшего мужа, а бывший муж узнал содержание заявления от опеки и подал иск в суд на честь и достоинство с взысканием моральной компенсации 500 тысяч рублей, присудят ли мне выплачивать, потому что оскорблений не было, каждый изложенный факт был подтвержден документом?
2: Смотрите, ситуация с исками о защите чести и достоинства следующая. Действительно, если лицо излагает в ваш адрес факты, которые не имеют подтверждения, и при этом признаются судом порочащими ваши честь и достоинства, то, безусловно, может быть присужден компенсация морального вреда лица, которое, так скажем, пострадало. Но есть и хорошая новость конкретно для этого слушателя. Это компенсация 500 тысяч рублей, конечно же, невозможно. Чаще всего в такой категории дел компенсация составляет 5-10 тысяч рублей. Ну вот где-то в этой области, так скажем. Компенсация 500 тысяч рублей, конечно же, невозможно. Но, тем не менее, рекомендую, так скажем, обратиться к юристу, и если действительно иск уже подан, то будьте готовы доказывать те обстоятельства, которые вы изложили в заявлении, и каким-то образом их подтверждать.
4: А сразу же видно, да, вот этих людей, чья честь прям затронута. Они же меня оскорбили, хочу миллион, 100 тысяч миллионов.
3: У меня вообще не очень понятно, как он узнал текст иска, который был подан в опеку.
4: Ну, так это ему тоже копия должна.
2: Наверное, сотрудники органа опеки сообщили ему.
3: И поэтому он оскорбился.
2: В том числе.
1: Следующий вопрос. Ситуация такая. Супруг уволился полгода назад. Вчера от банка приходит СМС о том, что на него открыли зарплатную карту, и карту он может забрать у работодателя. Насколько это законно и что делать в такой ситуации?
2: Думаю, что произошла какая-то техническая ошибка. Вероятно, допустим, в базу кто-то, допустим, внес ваши базу работодателя, внесли ваши сведения, несмотря на то, что вы уже были уволены. Поэтому я думаю, вам стоит связаться с работодателем и выяснить, ни с чем вам предлагают получить такую карту, если вы уже не являетесь.
3: А может, наоборот, надо забрать карту, а на ней там 3 зарплаты.
4: Или муж обманывает.
2: Может быть и такое.
4: И он работает.
2: Лучше предварительно разобраться, потому что если эти деньги все-таки вам не полагались, то потом они также могут быть взысканы с вас в суде, плюс какие-нибудь судрасходы еще вот вам еще. Там же это не нужно. Поэтому лучше быть честным человеком и предварительно во всем разобраться.
1: Классно, Свет, спасибо большое за ответы на вопрос.
3: И до встречи в следующий четверг.
2: Пока-пока.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: 32 мая, 33-е, 34-е. В «Жигулиной роще» весеннее обострение продолжается.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте «Жигулина роща».
3: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Застройщик ООО «СЗСКГ». Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
7: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на «Наш дом РФ». Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
8: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» — не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: экзамены обсуждаем, как вы их запомнили, что там происходило вообще, и подведем итог голосования.
1: Вообще, если честно, удивилась, что все списывали, а единственный человек, который не списывал, оказался в эфире и играл с нами в игрушку.
0: Угу. Вот, Сергей, в универе больше половины группы решили купить вообще экзамен. Препод вредный был, предмет сложный. В общем, там без вариантов. Я не стал, денег не было, но и учить не хотел. Знал один билет, так и пошел сдавать. И вытянул именно его, кое-как получил тройку, счастливый ушел на летние каникулы. А те, кто хотели купить, никто не сдал. Препод сказал, что это оплата за доп. Занятия, которые он проведет в сентябре.
2: Слушайте, ну это же магия какая-то. И когда в техникуме шел на ГОС, я специально уже ничего не учил, потому что поступил в Петербург на тот момент. Пришел и вытянул именно тот билет, который, ну, знал. Повезло. Ну,
1: это, кстати, часто вот тоже такое же. Сдавал экзамен по истории, с 20 билетов наизусть знал только первый. Он единственный, который я учил, вытянул его.
2: Ой, это же знаменитая история, байка, где чувак учил один билет. Все говорили, ну зря ты так делаешь. А он пришел на экзамен, вытягивает рандомный билет, говорит, ой, несчастливый 13-й, и засовывает его обратно в кучу. И после чего препод говорит, нет уж, вытянул 13-й, рассказывай его. И он, а он как раз его и учил.
0: Угу. Никита рассказывает, мне запомнился ЕГЭ, я как раз попал под первый раз сдачи в Москве. Дали два листочка. На первом были задачи, на втором таблицы с квадратиками. Записывайте ответы, якобы. Я крестиками нарисовал букву Z и сдал. В итоге по русскому языку получил 4. Там и с проверками же, да, были какие-то проблемы в машинном обучении. Видимо,
2: первый же вообще могли не зачитать тебе правильные ответы, потому что крестик выходил за рамки квадратика. То есть, если ты неправильно поставил, да, крестик чуть-чуть, там все автоматически.
1: До сих пор так, нет? Я вообще не знаю, как я ЕГЭ, вот тоже, по-моему, первый год был. Я не знаю, как я 99 баллов написал из 100. Мне кажется, это какая-то загадка.
0: Давайте по голосовалке посмотрим, там, какой экзамен вам запомнился. Конечно же, большинство на водительские права, когда сдавали 39%, на втором месте у нас это в университете. И на третьем месте это в школе. Вот такие итоги.
3: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: Ну что, в этом часе ждем ваших вопросов. В конце шоу обязательно на них все ответим. В чат мобильного приложения Рекорда их присылайте. Интересная новость про кошек, а мы не знали. Кошки ложатся на ноутбуке, бывает, когда работаешь, не из-за тепла, а чтобы доминировать.
2: Доминируют.
1: Да, они хотят доминировать надо.
3: Они просто управляют нашим графиком.
1: Все дело в запахе хозяина. По словам зоопсихологов, на тепло пушистым вообще все равно. Им важен сильный запах, который вы оставляете на клавиатуре. Постоянно же работаешь, вот эти вот выделяются там какие-то потовые железы. Да. Которые вы оставляете, да. И кошка ложится сверху или потирается об устройство, чтобы оставить на нем свои метки и тем самым занять территорию, потому что кошка считает себя главной в доме.
3: Главное, чтобы она не начала думать, что компьютер — это тапок.
2: Есть такие, которые могут и напрудить.
3: Серьезно?
2: Технику. Конечно, им все равно.
1: Есть обидчивые же очень кошки.
2: Да?
1: Да, я знаю, что некоторых дома, если обидели, она обязательно где-нибудь напруденит какую-то вещь.
3: А ты водил свою черепаху к черепашьему психологу?
1: Да нет, конечно. Мы адекватные, я и моя черепаха.
2: Я представляю мужика, правда. Кошка очень обидчивая. Это она в поисковике ввела вот эти запросы. Не я. Мне не нравятся мулатки.
1: Это она тысячи товаров с УБ заказала. Да. Я вообще ни при чем.
2: А представляешь, если кошка, ну, она ложится туда, где часто, ну, вот, остаются отпечатки хозяина, то приходишь, а она на бутылке такая сидит. Жена такая, я знал, что ты прикладываешься.
1: В лапках.
3: У меня в лапке.
2: Такая.
1: В общем, знаете, коты хотят нас подчинить.
0: На рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Наверное, про журнал «Крокодил».
2: Нет, что? Мы же не могли его вспомнить. Мы сегодня про крановщика. Сегодня отмечается день машиниста грузоподъемного крана. И в чате много писали, что поздравляем с днем крановщика. Поэтому, ребята, все, кто в этой сфере, поздравляем. Интересные факты про именно эту профессию. Вы знали, что среди крановщиков входит байка, что крановщик становится мастером своего дела лишь тогда, когда может поднять и опустить на крюке полное ведро воды, не пролив ни единой капли.
3: Круто. Тест такой?
2: Но, да, тест.
3: Слушайте, для некоторых крановщиков не водичку туда нужно наливать, чтобы жижа была по цене, надо, наверное, что-то.
2: Ну, возможно. Крановщик не только, кстати, мужская профессия, но и женская. На 100 крановщиков приходится 2 барышни-крановщицы, которые имеют право на досрочную пенсию. Вот, да, интересный факт, что это опасная профессия, и на пенсию там действительно выходят раньше.
3: Молодцы, девчонки, что не боитесь высоты.
2: Если что, постамент крана, вот эти тяжелые бетонные плиты, весит 130 тонн. Это почти столько же, сколько синий кит. Mm-hmm. Представили?
3: Mm-hmm.
2: Зарплата.
3: А он тоже звуки такие вот издает?
2: Какие? Кран?
3: Да.
2: Нет, не знаю. Интересный факт, что работать на кране запрещено при силе ветра свыше 12 метров в секунду. Также в кабине крана есть обогреватель и кондиционер, но нет туалета. И приходится либо терпеть, или спускаться вниз. А если что, смена как минимум, по-моему, 8 часов.
3: Или ждать ветра, чтобы развеяло.
1: Не, или кричать вниз: дождь идет, у меня уже дождь, и у вас будет дождь.
3: Там, скорее всего, извините.
2: Ну, возможно.
3: А ты же в курсе, что изначально краны не были самодостраивающиеся? Вот была у тебя вот эта башня, и все. И чтобы достраивать небоскребы, приходилось весь этот кран поднимать полностью. И только потом придумали блочные краны, которые вот он поднялся на определенную высоту, сам себя достроил, и все. Да, это я так показываю, достроил.
2: Слово, кстати, кран происходит от голландского «кран», что означает «журавль», и означает механизм для подъема и перемещения больших тяжестей.
3: Ну, они же так все могут делать. А слово «микрофон» происходит от «микрофон». Полка, пролка.
2: Пролк, ты тоже Стаса назван в честь Стаса.
3: Так и есть.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок +7 878 235 76 55.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 4 июня сейчас.
2: Овны, узнайте, чем живет и дышит ваш любимый человек. Прочитайте его любимую книгу, попросите у него диск, и, возможно, это вас сблизит.
1: Тельцы, сегодня ваша поддержка очень пригодится вашему любимому человеку, однако вы вряд ли услышите просьбу о помощи.
3: Близнецы, в этот день ваша половинка будет нуждаться в вашем повышенном внимании.
2: Раки, вы желаете с головой погрузиться в работу, предпочитая профессиональные интересы семейным. Будьте осторожны, не уделив сегодня семье достаточно внимания, вы рискуете вызвать неудовольствие.
1: Львы, ни в коем случае не отказывайте сегодня вашему любимому человеку в помощи.
3: Девы, сегодня в вашу личную жизнь может войти некто неожиданный и незваный.
2: Весы, в этот день вы можете обидеться на любимого человека за неподобающее, на ваш взгляд, отношение к вашим родственникам, друзьям и другим близким людям.
1: Скорпионы, сегодня вашего любимого человека будут обижать какие-то ваши слова или действия, в которых вы ничего обидного не видите.
3: А стрельцы, сегодняшний день ничем не будет отличаться от тысячи таких же дней.
2: Козероги, сегодня вашему партнеру предстоит нелегкий день, и только вы сможете сделать все возможное для того, чтобы день этот стал для него куда светлее, ярче, солнечнее и радостнее.
1: Водолеи, сегодня вам стоит вспомнить о человеке, которому вы были неравнодушны несколько лет назад.
3: А рыбы, постарайтесь сегодня быть максимально уверенным в ваших силах, тогда ваша вторая половинка ответит вам взаимностью. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В новых российских самолетах появится Wi-Fi. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации, отметив, что доступ в интернет будет работать на отечественном оборудовании. Кроме того, конструкция лайнеров предусматривает установку бортовых развлекательных систем. Венгрия предложила стать площадкой для переговоров по Украине. С такой инициативой выступил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, Будапешт готов оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, а также принять возможные переговоры по урегулированию конфликта. 4 российских школьников удалили с ЕГЭ уже в первый день экзаменов. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, один выпускник попался на использование телефона, еще трое на шпаргалках. Нарушения зафиксировали во время экзаменов по химии, литературе и истории, которые проходили 1 июня. Еще больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня – Казань, 4 и 5 июля – Санкт-Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: А что там сейчас?
2: Отличную схему, девчонки. Внимание. Подруга одалживает у хозяйки пса, чтобы знакомиться с мужчинами.
1: Ага.
2: Это на самом деле рабочий способ. В общем, у героини реально живет пес, и она просто заметила, что подруга один раз погуляла, второй раз погуляла. Потом эта подруга поняла, что...

0: Пожалуйста. То, что Макс, это хорошо, что все, все отлично, я скачал.
1: Может, ловит и ловит на парковке, но вот надо открывать.
2: Но не уведомляет пока.
3: На рекорде.

0: Ну что, немного вопросов прилетело, да? Друзья, на них нужно ответить. Вот Антон нам про эфир закидывает, когда новый трек КШХИР будет в эфире днем. В общем, все вопросы касаемо эфира мы переадресовываем нашему музыкальному редактору. Поэтому, если у вас есть такие, мы просто в эфире на них не можем ответить, но закидываем тем, кто может.
1: Может, он ждет трек прямо от нас?
0: Может быть. Вот вопрос. Нормально ли я придумал гороскоперы? Вдруг вам не понравилось? Да вообще нормально.
2: Гороскоперы? Ну, вообще мы сокращаем, поэтому не хотелось бы в название переезжать.
1: Гороскоперы?
0: Да.
1: Нормально.
2: Нам тут сегодня писали, что мы же сегодня день крановщика, мы тоже, по сути, крановщики, мы что-то поднимаем. Ну, настроение.
1: Ну, не, мы не совсем настоящие.
0: Я всю жизнь крановщик тогда. И ты.
1: Получается, да. Особенно утром работаем.
0: Кстати, про краны. Вот слушатели просят, поздравьте, пожалуйста, моего отца Виктора Ивановича. Он всю жизнь проработал крановщиком с армией. Даже не знал, что такой праздник вообще существует. Ему 74 года, он давно на пенсии. С праздником, Виктор Иванович.
2: Виктор
0: спасибо.
2: Иванович, вот я знала, что есть у нас... Я помню, у нас слушатель играл с крана, из кабины крана в игру. В прямом круто. Эфире.
0: Какой трек запомнился вам в эфире рекорда больше всего?
2: Здравствуйте.
1: Положительный?
0: Мне очень запомнился Диентос, когда он появился. Он куда был необычный. Это было, по-моему, позапрошлым летом еще или прошлым. До сих пор мне нравится.
1: Диентос. Я когда хочу взбодриться и вспомню, что типа надо что-то делать, вспоминаю «Майорку». И трек такой же.
2: Ну подожди, ну это правда. У меня краткосрочная память. У меня каждый месяц, грубо говоря, можно выбрать какой-то... хороший трек.
1: Сейчас помню, проверим
2: что,
1: память.
2: Я помню, что долго вот Intelligence был, не помню, Anxiety, по-моему, трек. Потом, не знаю, сейчас мне нравится и Газу, и Майорка, и простите. И ты знаешь, реально, я поняла, что все слушатели делятся. Она либо раздражает, либо нравится. Ну, то есть она неровная.
0: Почему ребенок 2 года понимает, как разблокировать мой телефон, но не понимает, что такое горшок, хотя мы его постоянно вводим на него? Так заблокируйте горшок.
1: Просто про это еще не было ТикТока. То есть все нормально. Снимите ему.
0: Кстати, да, вот странно, да, дети умеют все в технике. В правильное место сходить бывает не могут.
1: Лайфхаки для детей видео.
0: Я даже не знаю, как детей к горшку приучают. Что делают для этого? Есть какие-то там лайфхаки?
2: Есть, конечно. Ну, почитай, есть определенные схемы. Это нужно делать, да, в
1: как котиком, где обычно он оставляет, ты туда ставишь горшок, и он понимает, что надо туда.
0: Стас, к тебе вопрос, как проехать зайцем? Быстро.
1: Как проехать зайцем? На Волге.
0: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся в 7 утра. Как обычно, с вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Отличного дня, ждем пятницу завтра.
1: Всем хорошего дня, пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

начинаем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, как часто вы встречаетесь со своими друзьями? Вот есть такая информация о том, что люди стали официально меньше разговаривать. Мы произносим примерно на 120 тысяч слов реже каждый Новый год. Исследователи проанализировали 1000 аудиозаписей и нашли странный провал. Среднее число произнесенных слов в день упало примерно на 28%. Раньше люди говорили около 16 тысяч слов в день, а теперь 11. Для понимания разницы, это почти целый роман, который мы просто перестали произносить. А виновники, вот, возможно, это смартфоны, переписки, удаленка и жизнь, где проще отправить реакцию, чем поговорить. Что думаете вы, ребята, на этот счет? Может быть, вы стали, наоборот, больше общаться, может быть, меньше, может быть, больше переписок. Кстати, вот что вы любите больше, переписываться или общаться? Я лично общаться вживую, ну или вот с вами, дорогие слушатели. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд свое мнение. Я же пока расскажу о музыке, в этом часе услышим работу.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения и отслеживания дронов. Как передают местные СМИ, обеспечение защиты от беспилотников на границе может стоить республике около 500 миллионов евро. Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки денге в России. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Лихорадка денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково прошли регистрацию и посадку по биометрии через сервис «Мигом». Этот сервис запустили к ПМФ 2026. Он действует на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Петербургом и Москвой. Кроме того, специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию по работе биометрического пути, будет летом работать в аэропорту Северной столицы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

Восьмой час стартует в эфире главный танцевальный. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», как сильно вы любите свою работу. Вот рабочую неделю в России хотят сократить на 1 час. Авторы инициативы считают, что россияне и так работают больше жителей многих других стран, поэтому дополнительное сокращение нагрузки может помочь улучшить баланс между работой и личной жизнью. Вот я лично хожу на работу с удовольствием. А как это происходит у вас, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Быть может, у вас очень какая-то интересная деятельность, которой вы тоже хотите поделиться, рассказывайте. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе мы слушаем работу от Avalon Rocks and Vertigo. Также появится Олеса и Саша Destiny. Услышим трек от Armin van Buuren «Like a Child».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД предупредили о рассылках о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте мошенники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других органов власти. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе. Он будет курсировать с 21 июня один раз в 2 недели, сообщили в холдинге. Пассажирское ЖД-сообщение между столицами было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Трамп рассказал, что снова без ошибок прошел тест повышенной сложности на когнитивные способности, получив идеальные 30 из 30 баллов за 120 правильных ответов на такое же количество вопросов. Всех людей, которые баллотируются на посты президента и вице-президента, нужно обязать проходить когнитивные тесты повышенной сложности, заключил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Попкорн. Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
4: У застройщика ООО «СЗ Рич Плюс» маятная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
6: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море».
4: Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, кошка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

провести время. Я вот дочку уже отправил в лагерь. Самый старший ребенок у меня сейчас сдает экзамены, а средненький, у него закончился хоккей, и вот мы пока не знаем, куда бы его пристроить. Чтобы, так сказать, все дети, с одной стороны, проводили лето, а с другой стороны, были при деле. А вы как относитесь к этому вопросу, друзья? Вы детей тоже куда-нибудь отправляете, либо едете вместе с ними на дачу на долгий летний сезон, либо отправляете в какие-то секции, лагеря или, в принципе, заставляете ходить на английский и математику, несмотря на то, что школа уже закончилась. В общем, напишите при помощи приложения Радио Рекорд, как вы готовы провести это лето. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Композиция, которая мне очень сильно нравится, да и не только мне, это свежак от Хюгля.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Как минимум 11 европейских стран призывают власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону, сообщает Политико. По его данным, совместное письмо на имя Каллас направили министры прибалтийских стран, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в Евросоюз Исландии и Норвегии. В связи с исключением мессенджера Max из App Store уведомления о сообщениях и звонках не будут приходить на устройство Apple, говорится в официальном уведомлении платформы. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Max останутся доступными. Почти 2500 человек приняли участие в традиционном забеге на Петербургском международном экономическом форуме. Забег в этом году носил название «Борись и побеждай». Зарядку для участников провел футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

вы скучали по такой возможности, теперь она у вас есть. Подобные новости, кстати, можно читать в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь обязательно. Вы можете нас читать там, можете подписаны быть на нас в Максе, в ВК, в Телега, где угодно. Не забывайте про наш телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, где вы также можете слушать и скачивать всю музыку, которая звучит в эфире, все радиошоу, лайвы и так далее. Вот прошел фестиваль Цех, а мы уже лайвы с фестиваля Цех выложили. Вы можете зайти, если вдруг вы не знали, да, зайти в телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд и скачать выступление и нашего секретного гостя под именем Clubheads, да, и диджея Цветкова, и диджея Фила, и так далее. То есть всех артистов, причем со всех танцполов, да, там было 3 танцпола, соответственно, все лайвы можно послушать, скачать и сохранить себе навсегда. Поэтому рекомендую. Ну и давайте поговорим о треках, которые будут в этом часе, например, свежак от Дон Диабло.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против России, заявил Рубио. Законопроект, о котором идет речь, представлен в апреле прошлого года. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В Минске задержана москвичка Хатуна Атащян, подозреваемая в мошенничестве. Она сотрудничала с блогерами-миллионниками, похищала деньги у клиентов под предлогом организации туристических поездок, сообщает МВД. Ущерб по делу составляет несколько десятков миллионов рублей. В полицию подано 20 заявлений от потерпевших. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

Всем еще раз большой привет, друзья, это Радио Рекорд, первая танцевальная России. Огромное вам спасибо за то, что вы регулярно составляете нам компанию, потому что именно благодаря вам у нас все здесь и работает. Большое спасибо, конечно же, всем, кто были вместе с нами на фестивале «Цех». Два дня мы с вами получали огромное удовольствие от музыки, которая звучала. Я надеюсь, что она навсегда останется в ваших сердцах, так же, как и остались первые фестивали «Цех», которые состоялись в Санкт-Петербурге много лет назад. Конечно же, мы готовимся к следующим событиям. Это и ВК-фест, и фестиваль трансмиссии, и много всего интересного. Поэтому я предлагаю вам активизироваться и быть вместе с нами 24/7, чтобы наслаждаться самой классной музыкой и всегда быть

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить, это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сюда.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения и отслеживания дронов. Как передают местные СМИ, обеспечение защиты от беспилотников на границе может стоить республике около 500 миллионов евро. Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки Денге в России. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Лихорадка Денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково прошли регистрацию и посадку по биометрии через сервис «Мигом». Этот сервис запустили к ПМФ 2026. Он действует на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Петербургом и Москвой. Кроме того, специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию по работе биометрического пути, будет летом работать в аэропорту Северной столицы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником. Ну-ка, постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, Пашка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Знаете, что не поняла? Нашла подтверждение научное своим размышлениям. Верный путь к стагнации, тревоге и неудовлетворенности с собой, а не партнером. Конечно же, очень много думать. Все это порочный круг. Мы много думаем и мало принимаем решений, как выяснилось. Не знаю, ну страдаю ли я от этого? Ну, бывает, конечно, друзья. Моя главная проблема — это прокрастинация, конечно. До последнего откладывайте все в этом духе. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Пишите вам-то, что жить мешает. Давайте поделимся. Давайте будем друг другу бесплатными психологами.
1: Кристина,
0: что, Филипп?
1: Ты очень умная!
0: Это Филипп, это диджей Фил сказал, вы слышали? Понимаете, Фил авторитет, ему можно верить, все. Эвелин Роксон в этом часе, Vertigo услышим, это свежая работа. Правда умная? Правда умная? Правда кивает. Эр Кос еще в этом часе, Better Off Alone. Шоу «Звон дзеркалчи» тоже услышим, «Take Me». И, конечно, Армин Ван Бюрен и «Like a Child». Прямо сейчас трэп «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл», и все это рекорд «Dance Летом».

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонк. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста.
3: Ну что ты заладил?
4: А ведь и правда, заладил.
5: Лада. Все модели в наличии у официального дилера автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.
6: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
7: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Неофертно. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
10: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
11: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
10: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
7: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
11: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает комплекс мер по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. В частности, увеличены в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования. Депутаты предложили внедрить единый стандарт порядка возврата денег за авиабилеты по болезни. Сейчас закон закрепляет право на возврат, но не дает простого единого ответа. Какие медицинские документы должны приниматься перевозчиком, какие сведения в них обязательны, в какой срок можно предоставить документы после уведомления о болезни и каким способом подать заявление. Решение Apple без объяснения причин удалить приложение Max из App Store ограничило доступ к сервису более чем для 20 миллионов пользователей, заявил на ПМФ Шадаев. Он напомнил, что ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и лучшую цену на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте hvl.ru. 12+.
13: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
14: В ленте играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов.
15: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама.
2: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
4: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Друзья, привет, это Кристина, Радио Рекорд. Сегодня, оказывается, заглянула в календарь. Какой, ну, конечно, народный. День любителей лета сегодня не рановато ли? Какая у нас дата? 4 июня, все только начинается. Лето, любим лето. Друзья, рассказывайте, какие у вас планы, потому что я считаю, что вот я должна это лето, я себе поставила просто условие, очень серьезное. Планирую его выполнить к концу августа хотя бы. Прожить это лето, вот, ну, просто как никогда. Скакать козликом непременно буду в нашем любимом Петербурге. Что вы планируете? Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Куда в отпуск поедете? Я просто никуда не поеду. Югл в этом часе и Moving to the Sun услышим непременно. Еще впереди Джон Саммит и Shades of Blue. А еще Джоэль Кори и Devotion.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрей Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрей Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста.
2: Ну что ты заладил?
3: А ведь и правда, заладил.
4: Лада. Все модели в наличии у официального дилера автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.
5: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
6: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
9: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
8: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
6: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
9: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Как минимум 11 европейских стран призывают власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону, сообщает Политико. По его данным, совместное письмо на имя Каллас направили министры прибалтийских стран, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в Евросоюз Исландии и Норвегии. В связи с исключением мессенджера Max из App Store уведомления о сообщениях и звонках не будут приходить на устройство Apple, говорится в официальном уведомлении платформы. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Max останутся доступными. Почти 2500 человек приняли участие в традиционном забеге на Петербургском международном экономическом форуме. Забег в этом году носил название «Борись и побеждай». Зарядку для участников провел футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
12: Первое правило Хавей F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей F7 2026 модельного года не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей Сити на сайте havei.ru.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить — это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
4: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: радио.
1: Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новости около кулинарного характера, конечно же, из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Ученые спекли хлеб из 5000-летней мумии. Вы спросите, каким образом? Оказывается, микроорганизмы были найдены в мумии, она пролежала 5000 лет, а там были найдены дрожжи. Из них вот сделали тесто, замесили, наверняка какие-то пироги яблочные, пеклись, может быть, пиво варилось, мне страшно представить. Друзья, утешайте меня, успокаивайте, рассказывайте, какую вы самую странную, необычную, съедобную еду употребляли. Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Джош Фэвис в этом часе. Like a Prayer.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, кошка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
5: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста.
6: Ну что ты заладил?
7: А ведь и правда, заладил.
8: Лада. Все модели в наличии у официального дилера автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против России, заявил Рубио. Законопроект, о котором идет речь, представлен в апреле прошлого года. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В Минске задержана москвичка Хатуна Атащян, подозреваемая в мошенничестве. Она сотрудничала с блогерами-миллионниками, похищала деньги у клиентов под предлогом организации туристических поездок, сообщает МВД. Ущерб по делу составляет несколько десятков миллионов рублей. В полицию подано 20 заявлений от потерпевших. Работодатели следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить, это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть. Вот
2: молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионалстрой».
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция, это называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, для тебя все, как всегда, стабильно и как раньше. Мы будем обсуждать в течение ближайшего часа разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, говорят, что однажды персидский царь, император Ксеркс, разгневавшись на бушующее море, которое сломало его мосты, приказал выпороть море 300 ударами плетей. Император Калигула сделал своего коня сенатором, а король Карл IV Безумный в какой-то момент подумал, что он сделан из стекла и носил железные прутья в одежде, чтобы не разбиться. Поэтому даже самые эксцентрические высказывания и самые безумные поступки современных мировых правителей по сравнению с правителями прошлого – ничто. Они не так интересны, поэтому мы их тут не обсуждаем. Обсуждаем мы тут по большей части совершенно другие новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Мы станем не рабовладельцами, а робовладельцами, заявил философ Александр Дугин, рассуждая о будущем России. По его мнению, страну нужно заполнить армией русских роботов, крупные города постепенно расселить, строя новые деревни и небольшие поселения, а во главе каждого населенного пункта поставить робота-управленца.
2: Это такое на экономическом форуме наливают?
1: Ну да, он там еще не только это говорил, там такие вещи были.
2: А это что был за напиток такой? Или это был вообще не напиток, а какой-то новый препарат, роботы изобрели?
1: А это просто такое состояние души Александра Гелевича Дугина.
2: Ну на форуме?
1: Он всегда такой. Вот,
2: а, да? Ну не, ну на форуме как-то особенно. Там так гуляют. Значит, что крупные города постепенно расселить? Ну хорошо, что постепенно. А то я вижу, вы уже немножко напряглись, да?
1: Я вообще не хочу расселяться. Что?
2: А что, все? Тогда роботы вас оттащат. Значит, поздняк, значит, крупные города расселить, что там строить новые деревни, да, поселения, а во главе каждого населенного пункта поставить робота-управленца. Правда, я ничего понял, если робот-управленец будет рабом, как он будет управлять?
1: Вот это странно, конечно, получается, что все-таки мы будем в подчинении у роботов. Тут есть такая ошибка, такой баг в этом плане, в этой программе.
2: Все-таки напиток был очень крепким. Но, знаете, тут, конечно, вот говоря про напитки, я могу сказать, я вот реально хочу на форум. Потому что напитки были такие, ведь, знаете, ведь единственное, что он не предложил, это там провести межпланетный турнир, там Москва-Васюки, снести солнце не предложил. И еще вот он мне предложил, знаете, тоже хорошая идея, залить все реки шампанским.
1: И призвать, заставить россиян жить вечно. Не умирать.
2: Мы станем робовладельцами. Мне, знаете, мне такое слово даже на самом лютом корпоративе в голову не приходило. Робовладельцы. А еще можно, знаете, вот, например, там, стать робовладельцами и... Как я думаю, переименовать? Например, и жепинянами. Это, ну, если GPT-чат переименовать, жепитянами. Во, жепитян, хорошее слово.
1: Какая-то инопланетная раса так могла бы называться, знаете?
2: Но почему нет?
1: С которой мы межпланетный турнир можем учинить.
2: Да, а GPT-чат переименовать в жепито, чтобы, ну, по-нашему звучало. А вот только мне понятно, роботы, робовладельцы. Если мы станем робовладельцами, мы все хотим стать робовладельцами,
1: конечно,
2: правильно?
1: Чтобы роботы были русские, армия русских роботов.
2: Да, ну подождите, ну вот я не очень... Я не хочу, чтобы они были рабами. И поэтому, если они будут рабами, а роботы, эти рабы, будут черными, потому что, ну, все-таки рабы часто бывали черными.
1: Да не только, давайте,
2: ну, не только,
1: обратимся,
2: конечно,
1: к опыту,
2: да,
1: античности.
2: Да, конечно, там в античности нет, но вот в более позднее время, ну, собственно,
1: во времена колонизации. Ну, из вороненой стали они будут.
2: Мягко говоря. Да, ну нет, то есть, понимаете, это важно. Если, значит, и роботы будут черными или нет? Потому что если они будут белыми, и мы будем, как он говорит, робовладельцами, то тогда это будут не рабы, а крестьяне. И тогда каждому россиянину по роботу-крестьянину. Тут, знаете, это хорошая, кстати, идея иметь как бы робота-крестьянина у себя. Но тут очень важно, чтобы вот главное, знаете, чтобы между роботами, робопомещиками, то есть нами, и робокрестьянами не случился роман. Знаете, как это вот часто бывало там, да, помните, у Тургенева там Лаврецкий, да, влюбляется в Машку, или как там ее, или еще хуже, у Карамзина, помните, в «Бедной Лизе» молодой Раст соблазняет и бросает эту крестьянку Лизу, собственно говоря.
1: А барышни-крестьянки переодеваются в крестьянку.
2: Вот! И чтобы...

0: рабовладелец Эраст, да, чтобы не соблазнил робота Педро Эраста, например.
1: А если возникнет робот Спартак и поднимет восстание роботов-рабов?
0: Да, много-много-много вопросов. И чтобы главное, вот меня беспокоит, чтобы не возникло вот это робота расти.
1: А меня беспокоит, что меня хотят из города выселить. В какой-то непонятный поселок. Я не хочу жить в поселке. Какого черта? Я хочу жить здесь, как бы, да? Я не хочу.
0: Это вы
1: я горожанин до мозга костей.
0: Хочу, не хочу, это до форума могли. Все, ваша судьба решена.
1: В какой-то момент я, скажем, выехал на дачку, отъехал, да? А обратно меня уже не пускают, да?
0: Да,
1: все. Все, живи в поселок.
0: Роботы оттащат, все нормально. Но вопрос, ребята, про роботов же ведь действительно... Важный вопрос. И все мы хотим быть, как вот выразился наш дорогой любимый Дугин, как бишь его зовут?
1: Александр Кирович.
0: Да. Робовладельцами. И вопрос. Иногда об этом нужно... Об этом нужно фантазировать очень часто, потому что сейчас фантазия, уже послезавтра это реальность. Если бы ты стал робовладельцем, то есть владельцем робота, вот что бы ты первым сделал? В первую очередь. Ни потом, ни в десятую, ни вообще. Вот прямо сейчас у тебя робот. Вот сейчас, вот в этот момент. Подумай. Подумай секунду. Да? Вот прямо сейчас у тебя робот, и он может что?
1: Да все, что угодно он может. Он же на то и робот. Как бы что? Это я там кое-чего не могу взять. Робот должен уметь все. А лучше как бы не один робот, а может армия роботов у меня.
0: Да, ну да.
1: Вот. Армия русских роботов.
0: Да, ну почему русских?
1: Любых, потому что там
0: армия русских роботов. Да, у тебя армия роботов. Что бы ты сделал? Куда бы пошел? Куда бы не пошел? Может быть, может, у тебя есть какая-то мечта, которую ты без роботов не можешь
1: или
0: воплотить?
1: Или же какие-то минусы, нам пока еще непонятные, неочевидные, в роботизации всей страны есть. Может, ты что-то опасаешься? Может, какая-то роботофобия с чем-то связана? Об этом тоже напиши, и об этом мы тоже почитаем.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Москве ограбили квадроберов. По данным полиции, двое молодых людей сначала начали оскорблять подростков в парке, а затем, угрожая ножом, потребовали отдать маски, лапы и другую экипировку. Испугавшись, потерпевшие передали вещи стоимостью около 37 тысяч рублей. Подозреваемых 18 и 19 лет вскоре задержали по горячим следам. У них изъяли нож и похищенное имущество.
2: Ограбили квадроберов? А это как называется? Зоокриминал?
3: Зооворовство? Ну, нужно еще предстоит юристам как бы это все осмыслить, как бы, да, вот.
2: Это новое что-то, новая страничка в криминале.
3: Придумать.
2: Да, но это как бы, или это...
3: Отягощающее это обстоятельство, или наоборот смягчающее.
2: Это очень, это реально новый мир. Но, знаете, я не очень понял. Значит, там, по данным полиции, значит, да, что там, двое молодых людей, сначала их начали оскорблять, квадроберов, да, в парке, а затем, угрожая ножом, потребовали отдать маски, лапы и другую экипировку. И вот тут я не очень понял. А они отняли у них все это потому, что они не любят квадроберов? Ну, знаете, квадроберофобы. Обычное дело. Или потому, что они сами хотели стать квадроберами? Потому что, смотрите, когда их задержали, они же там, да? То есть они же всю эту экипировку оставили при себе. И, может быть, там не сказано об этом просто. Может быть, когда их задержали, они уже сами были на четвереньках с ножом в лапах?
3: Ну, например. Возможно. Возможно, они расценивают эту экипировку как военный трофей. Знаете, охотники такие вешают голову лося на стену, знаете, и волчью шкуру.
2: Нет, вы знаете, не похоже, не думаю. Потому что если они считают квадроберством чем-то уродливым,

0: отвратительным, их нужно снять с них это. Это нужно было все выбросить, потому что именно эта экипировка и делает их квадроберами. Да, зачем это было все забирать и оставлять себе? Они могли бы это выбросить. То есть, видимо, это было первое в мире ограбление квадроберов с целью стать квадробером. И может быть, знаете, может быть, просто грабители были квадроберы бедные. То есть они не могли себе позволить квадроберство. Там, да. Лапы, маски, 37 тысяч все-таки, да? И ползали... Возможно,
1: приезжие, как бы, там, на заработки приезжие.
0: Да, возможно,
1: денег нет.
0: Да, приезжие. Денег на квадроберство нет. И просто ползали на четвереньках без масок. Вот просто на карачках с ножом, там, и все. У них же нож был, да?
1: Там еще сказано, что маски, лапы и другая экипировка. Другая экипировка.
0: А это какая?
1: Что это?
0: Ну, они ее...
1: Хвост вставной.
0: Наверное, в любом случае, они ее себе позволить не могли, потому что нынче даже квадроберство очень дорого. Дорогое, да?
1: Вот если качественное, знаете, если это как бы там, не хочется там, контрафакт.
0: Вот такое, да нет, вот такое с экипировкой. То есть бесплатно сегодня это просто раком стоять на земле. А ну, правда, когда у тебя есть нож, проблем нет. Ни с лапами, ни с деньгами.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: FM Хруст Шоу.
1: Смоленск неожиданно стал новой точкой притяжения для зумеров. Все из-за числа 67, которое является автомобильным номером региона. Поводом стал вирусный тренд со звуком 67, под который молодежь снимает ролики на фоне местных достопримечательностей. По данным туроператоров, благодаря интернет-тренду число бронирований среди туристов до 24 лет выросло примерно на четверть.
2: Что? Слушайте, нет, мы, конечно, про зумеров уже очень много странного слышали. Но знаете, я не знал еще, что они дебилы. Этого нам о них еще не говорили, до этих новостей, по крайней мере. Значит, что Смоленск неожиданно стал новой точкой притяжения для зумеров из-за числа 67, из-за мема 67. То есть это только из-за того, что этот регион так условно обозначается на автомобильных номерах.
3: Ну да, они туда приезжают толпами зумерскими. И давай эти номера снимать на видосики, на фоточки.
2: А может, или они все-таки думают, может быть, что они приедут в Смоленск, а там, может быть, везде 67. Там у всех на футболках 67. Все дома там 67-этажные. У людей по 67 рук. В каждой руке по 67 бутылок пива. Улыбки, знаете, кривые, как цифра 67. Что они еще там хотят увидеть, кроме номеров 67?
3: А им ничего больше не надо. Вот как бы большое скопление. Возможно, где-то один раз в Москве они увидели тачку 67. О, там 67, как бы. Давай выяснять, как бы, да? Спрашивать у ИИ, что за регион? Как бы. Смоленск. Давайте-ка все поедем в Смоленск. Сказано, сделано. Поехали и приехали.
2: И это, смотрите, это те из зумеров, кто едут в Смоленск из-за того, что 67-й регион. Но ведь это что значит? Это значит, что есть такие зумеры, которые едут в регион 69-й. Из-за чего-то другого. Ну, может быть, самые шалуны. А 69-й, это, если я не ошибаюсь, это Тверская область.
3: Ну, а это то уже есть, не зумеры, это уже люди да. Зрелые, взрослые. Какие зумеры?
2: То есть, нет, может, зумеры, да, думают, муж в Тверь, жена в Дверь. Да, то есть, они думают, может быть, нет, почему зумеры, взрослые люди, мы ничего не знаем про них такого, что они едут из-за мемов в другие регионы. Только из-за того, что номер на автомобильный номер так обозначается. Нет, это, видимо, знаете, это то ли... Я думаю, что просто зумеры еще не знают про существование 69-го региона. И они как только... Я боюсь, что... Знаете, 67-й регион, Смоленск, все, тут же про него забудут, как только узнают, что есть 69-й регион. Они, конечно, сразу ломанутся туда. Они же думают, что, наверное, да, подумают... Представляете, что они там на себе нафантазируют? Что приезжаешь в 69-й регион, а там все лежат в этой позе. О, клево! Просто не регион, а рай! Да, ну, а знаете что? Знаете, вот... Когда вот все туристические агентства просто взорвутся, их разорвет, когда зумеры узнают о существовании 21-го региона.
3: А вас почему что?
2: Когда зумеры туда ломанутся за очком.
3: Могу остается только молиться, чтобы они, у них не возник какой-то мем про 78, да? Потому что это наш, это Питер, питерский, как бы.
2: Или 178,
3: у нас,
2: да.
3: У нас и так нахватает, да. Как бы, туристов и приезжих.
2: Лучше 67.
3: Форум экономический. А то еще и зумеры все к нам съедутся.
2: Слава богу, такого мема у них нет. Но, знаете, я просто зумерам хочу предложить. Ребята, смотрите, если вы едете в Смоленск, потому что, просто так обозначаются номера, 67-й регион, может быть, слушайте, может быть, такая вот идейка. Подумайте о ней. Может быть, вам проще купить такой номер? Это, во-первых, будет дешевле, а во-вторых, ехать никуда не надо. И, кстати, эти номера не блатные, они некрасивые, знаете, как говорят. То есть дешевые. Можно просто всем этим зумерам собраться, как бы, и смотреть на номер 67. И кричать 67! Пока их не увезут в регион, в районе палаты номер 13.

0: Центр Петербурга в будущем могут закрыть для личных автомобилей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил спикер городского ЗАГС-собрания Александр Бельский. По его словам, власти не отказались от такой идеи, однако реализовать ее пока мешает федеральное законодательство, которое не дает регионам соответствующих полномочий. Поэтому вопрос пока остается на стадии обсуждения.
1: Это, надо сказать, не очень хорошие новости для автомобилистов, потому что они же означают что? Они означают, что в какой-то момент, значит, для автомобилистов в Питере закроют центр, да, закроют центр и закроют не центр, потому что центр закроют из-за идеи закрыть центр, а не центр из экономического форума, во время которого пробки и перекрытия. То есть, и, может быть, слушайте, и давайте уже хватит этого, знаете, что называется, мять булки. А давайте не побоимся и для питерских автомобилистов закроем все. Например.
2: Тем более скоро Питер, как и другие города, расселять будут, если верить Дугину. А что тут париться?
1: Да, уже можно. Но тут, правда, есть маленький нюанс. Он же сказал, что по его словам, да, было сказано, что власти не отказались от такой идеи, но реализовать ее пока мешает федеральное законодательство. То есть, иными словами, идея как бы есть, но она незаконна. Правильно?
2: Ну, на федеральном уровне нет. Как бы. У вас, у региональной питерской власти есть такая идея, давно ее вынашивают. Благо, у них-то машины не частные, а служебные, да, у нашей власти, городской.
1: Ну да, конечно.
2: Служебные пускают.
1: Ну, конечно, да? Пускают, вот, разумеется.
2: Общественный транспорт, служебные автомобили, там такси, видимо.
1: Но пока закон не позволяет. Ну, то есть, в принципе, это как, вы знаете, вдруг, например, появилась идея, скажем, не знаю, запретить приходить гражданам в свои дома на кухню. Идея есть, но пока не позволяет закон. Но, окей, и тогда у меня вопрос. А вот что тогда делать? Что будет, точнее? Вот смотрите, тут такая же дилемма интересная. С одной стороны, есть хорошая идея, но с другой стороны, мешает законодательство. Вот кто кого заборет? Идея или закон? Как вы думаете?
2: Ну-ка, я думаю, что пока закон на стороне автомобилистов питерских. Я бы даже, будучи не автомобилистом...
1: Нет, подождите. Нет, я понимаю, я тоже не автомобилист уже, слава богу. Нет, мне наплевать на это. Но, нет, но с другой стороны, смотрите, когда хорошая идея? А важен ли закон? Потому что, давайте говорить откровенно, законов много, а идей хороших мало. Да? И вот, может быть, стоит прогнуть закон под идею?
2: Слушайте, нет, давайте так. Мы очень любим идеи, да? Идеи — это всегда хорошо. Так пускай они остаются на уровне идей. Да? Таких умозаключений каких-то. Вот как расселять города, как, например, та же. Или вот это вот. Закрыть центр.
1: Ну, а что мы будем делать? Идею, знаете, не намажешь.
2: Нет, почему? А что ты идейный человек, как бы там.
1: Нет, если идейный, то
2: идеями, да?
1: Это да. Но это, подождите, это, значит, на форуме на нашем экономическом. Вот знаете, вот вы спрашивали, вот некоторые спрашивают, что там все время обсуждают на этом форуме, о чем говорят? А говорят вот о чем, что в Петербург в будущем могут закрыть центр в Петербурге, могут закрыть для личных автомобилей, но могут и не закрыть. Так как это незаконно.
2: Это причем на международном форуме, там какой-нибудь там, не знаю, президент Танзании это услышал. Важная для него очень информация. Гости из Казахстана, там, да, вот как бы из Саудовской Аравии, как бы.
1: А представляете, как он офигел?
2: Прознали об этом, да?
1: Он офигел. А может, для этого и сделал, чтобы выбить из-под ног, как бы, почву.
2: Ошарашить, чтобы, да? Огорошить.
1: Вот представьте, вы президент Конго, он там, кстати, нет?
2: Надеюсь, да.
1: И вот вы, вам говорят, центр Петербурга закрыть для автомобилистов.
2: Ну, хорошо, пошли все, айда на банкет.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Метателя лопаты задержали в Тверской области. По данным полиции, 44-летний водитель в состоянии опьянения зацепил отбойник на трассе и решил обвинить в этом дорожных рабочих. Сначала мужчина разбил стекла их микроавтобуса, а затем схватил лопату и начал метать ее в проезжающие автомобили. В результате были повреждены 5 машин. Обошлось без пострадавших, а самого дебошира задержали.
2: Как это, простите, обошлось без пострадавших? То есть он был настолько пьян, что не смог даже лопатой никого ушатать?
3: Ну, а потому что они были внутри машин. А 5 машин он запросто смог ушатать.
2: А может быть, он лопату как в боулинге метал, то есть по земле. Не как молот, а как шар. И да, в результате были повреждены 5 машин. То есть да, все-таки 5 шаров он все-таки сбил.
3: Ну, или просто воткнул сверху в крышу лопату, может, залез на машину. Такое же тоже может быть. Люди не пострадали, машины пострадали.
2: Но самое главное, знаете, что самое ужасное в этой новости? Самое ужасное в этой новости не то, что было, как там было сказано, значит, там, метатель лопаты. Самое страшное не то, что он был метателем лопаты. Самое страшное, что он был метателем автомобиля. Он же был водителем, за рулем. То есть он не только лопату, но и свою машину метал из стороны в сторону по пьяни.
3: В отбойник впилился.
2: Да, я про это говорю. И знаете, что самое ужасное? Самое ужасное, что он был за рулем. После этого, когда все это случилось, он стал метать лопату и не смог ни в кого попасть. То есть это что значит? Это значит, что он был такой пьяный, что даже лопатой не смог ни в кого попасть. Знаете, я надеялся, что вот у нас те, кто бухает за рулем, они смогут хотя бы лопатой в меня, если что, попасть. А они настолько косые, они настолько синие, что даже лопатой не могут. И знаете, я вот что думаю. А не пора ли вот после этой новости, по крайней мере, гаишникам ввести алкотест на лопату? То есть там тормознули, дали в руки лопату.
3: Или грабли, чтобы он на них наступил.
2: Сколько раз?
3: И смог увернуться, как бы. Если увернулся, значит трезвый. Не увернулся, ушатали тебя грабли.
2: А как можно увернуться от грабли?
3: Может, ты в курсе, знаешь, что ты сейчас на них наступишь?
2: От лопаты. Нет, тут другой тест. Если ты, в принципе, стал наступать на грабли, то ты бухой.
3: Ну, да, или...
2: А потом метнул лопатой. Что свидетельствует о том, что ты больше пьяный? Когда ты наступаешь на грабли или когда метаешь лопату?
3: Ну, как бы в комплексе все, я думаю, нужно расценивать. И то, и другое такое интересное.
2: А если метут лопату, вот в кого или во что?
3: Нет, в кого бы я не метнул. Нет, я бы в мишень бы нарисовал специальную лопату. И туда бы метал лопату. Знаешь, такое выражение? Лопата ты с глазами.
2: Да? Такое есть? Да. Про грибы слышал, а это где?
3: Лопата ты с глазами.
2: А что это значит?
3: Ну, типа ты... Не могу подавать синонимов.
2: То есть, ну, а этот вот чувак, поскольку он не смог ни в кого попасть, ну, кроме машины, он был лопата без глаз.
3: Или с близорукими глазами.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если у вас нет свободной минутки, то мы вас даже сюда не зовем. Но у вас есть не только минутка, а значительно больше, и поэтому вы давно уже здесь. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, написали, как всегда, кучу всего. Кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, вот тут философ наш Александр Дугин заявил, что в очень скорости мы все россияне станем робовладельцами. Потому что у нас появится у всех, по его словам, армия русских роботов. И как мы будем их использовать, пока непонятно, да? И вот мы спросили себя, хотел бы ты иметь робота, как бы ты его использовал? А возможно, бы не хотел, и почему? Какие-то, может, страхи, какие-то фобии. И вы знаете, очень с опаской, как бы, к роботизации от наших слушателей отнеслись, очень критически. Вот смотрите, с роботами смотрите, какая штука. Помните на презентации какого-то нового робота, он по гениталиям шарахнул создателя своего, и тот аж офигел. Вот надо такие ситуации продумать, свести к минимуму. То есть человек не верит, что окончательно можно избавиться, то к минимуму.
0: Да-да-да, кстати, действительно что-то знакомое.
1: Да, было.
0: Китайский, по-моему. Вот это, как зовут человека?
1: А куриные головы в железо вот этого прекрасного
0: человека. Вот хоть его так странно зовут, а человек не глупый. Голова не куриная. Человек с очень важной проблемой, а именно роботы и наши гениталии. Ведь в конце концов они когда-то пересекутся же, да?
1: Ну,
0: и как поступит робот? Мы же хотим не этого от роботов, не чтобы он по ним шандарахнул. Если уж там гениталь, то как-то взял аккуратно там, да, или это.
1: А есть еще более страшные сценарии, более апокалиптические от наших слушателей. Вот Андрей пишет. Здорово, молодежь. Ну, не знаю. Звучит шляпно. Мне кажется, я спать не смогу в одном доме с роботом. Он же и подслушивать будет, да и грохнуть может.
0: Но если он может грохнуть, то что подслушивать, это уже не так страшно, да? Да, то есть еще не доверяют люди. А может грохнуть по гениталиям, а потом всего. А потом мы же действительно не знаем. Ведь вот с какого черта он ударил по гениталиям того человека? Для чего?
1: Да не для чего, просто вот на ровном месте.
0: Потому что в голову что-то пришло такое, да, непонятное. Может, а я знаю почему на самом деле. Потому что роботы завидуют нашим гениталиям. Давайте говорить откровенно. У них все более-менее такое, как у нас. Могут мыслить, как мы, действовать, как мы. А гениталий нет.
1: Ну, подождите, еще, в общем, не вещь.
0: А это еще хуже. Это еще хуже, робот с гениталией. А если робот с гениталией до пятки?
1: Такой гениталией, да, такой?
0: Гениталией, когда? Гениталий робот.
1: По поводу роботов и гениталий. Вот наш слушатель, постоянный Лев, как бы все продумал заранее и все за нас продумал. Все, у него все есть. Он пишет, по теме. Ну, бачату бы с ним учился танцевать. Залил бы в него программу по бачате. И он был бы за девочку. Ну и попробовал бы, чтобы он мне сделал приятно перед сном.
0: Что бы он в него залил?
1: Программу по бачате.
0: Бачата, а программу?
1: Латиноамериканский танец такой.
0: Не, нет, а потом что?
1: Ну, что он приятно. Попробовал. Лев не наставит.
0: Подождите.
1: Попробовал, чтобы он мне сделал приятно.
0: Дорогой мой, я надеюсь, ты имел в виду роботессу.
1: Да, вижу. Он пишет, чтобы он был за девочку.
0: Ну, то есть роботесса? Или да. Как это нас будет
1: роботиха
0: называть?
1: Роботиха по-русски. Какая роботесса?
0: Ну, по-русски лучше, да. Их
1: робобаба.
0: Ром-баба. Или просто роб-баба.
1: Роб-баба, да.
0: Да, вот это другое дело. А вот тут комментарий сразу от не менее постоянного, чем Лев Леха Степанова, так он себя называет. Робот бы льва отбачатил.
1: Отбачатил.
0: А, вы тоже понимаете?
1: Да, отбачатил.
0: А в чем разница, кстати?
1: Ну, это вот серьезно. Да, льву стоит задуматься, да, вот, о всех рисках, как бы учесть их, как бы свести к минимуму, если будет заводить себе робота.
0: Так, давайте я почитаю. Вот пишет Антонина. Привет, Кремов и Хрусталев. У меня есть робот-пылесос. Вот как вам кажется, как заканчивается эта история?
1: Ну, ничем хорошим это не заканчивается.
0: Да, наверное, да? Ну, она же девочка, что тут? Да, она пишет, да, действительно правда. У меня есть робот-пылесос, и хочу сказать, что он не очень умен. Приходится убирать вещи и некоторую мебель, прежде чем его запустить, может запутаться или застрять, не доделав работу по дому. Сонушка, Антонина, ну а что ты хочешь? Это же робот-пылесос, а не робот-друзь. Почему он должен быть умен? Да? Его задача не ум, его задача сосать. Кстати, дайте я ей позвоню сейчас, секунду.
2: Про пылесос, да, что-то?
0: Какой линии звонить?
1: Хотите что-то узнать новое про роботов-пылесосов?
0: А я про них вообще ничего не знаю.
1: Открытия какие-то.
0: А вы что знаете про них? Расскажите мне.
1: Я про них знаю все.
0: Ну-ка, расскажите мне самое интересное. Что?
1: Они прикольные, на них коты любят кататься.
0: А
1: самое главное его функция, чтобы кот катался.
0: А почему он называется тогда не робокот?
1: Ну, то, никто не думал об этом, когда его создавал.
0: Вот именно. Видишь, сколько вопросов. Поэтому и звоню. Антонина, да? Ну, что там? Антонина, это мы! Бери, как это называется, трубку, да? Или что там они сейчас? Да. Как это раньше брали трубку, у нее же не это. Как это сейчас сказать? Что сделать с трубкой?
1: Ничего не надо делать. Вешайте трубку.
2: Мой абонент не отвечает.
0: Это робот-пылесос? Голос у него приятный. Так, ну если что, я неправильно набрал, напиши, мы тебе перезвоним. Давайте еще.
1: Ну вот еще такие тоже неочевидные планы на владение роботом в будущем. Здорово, Кэхэ. Я бы его тренировал в домино. И выставил бы против местных Сереги, Ерша, Гнилова и Петрухи-Вертухи. А вел робот... бы он блок, где в конце концов робот бы спился. А вот я
0: это...
1: бы вел блок.
0: Вот это серьезный вопрос. А робот против Гнилова, кто победит?
1: Ну, как смотря, как его как бы обучить робота. Ну, смотрите.
0: Не, ну вы как ставку на кого вы сделаете? На Гнилова или на робота?
1: На старте, в нулевой позиции, конечно, пока на Гнилова. Но робот же развивается, в отличие от Гнилова.
0: А вот, кстати, роботы-петухи уже есть?
1: Вот у нас точно робот-петух. А Гнилова же нет, видите?
0: Кстати, да. Это вот первый случай. Если что, наш петух, робот. И ничего страшного, да, по гениталиям не ударил. Ну что он максимум сделал, помните там?
1: Ну что там?
0: Ну это фигня, там подошел, прям клюнул. Напомните.
1: Но по поводу роботов, плюсы и минусы владениями роботов. Пиши, мы это еще почитаем.

0: Пенсию Анатолия Чубайса сократили до прожиточного минимума. После решения суда о взыскании с бывшего главы Роснана и группы экс-топ-менеджеров около 5,5 миллиардов рублей ущерба, его пенсионные выплаты в размере примерно 450 тысяч рублей в месяц начали направлять на погашение долга. Кроме того, приставы арестовали счета Чубайса, на которых находилось около 14 миллионов рублей накопленной пенсии. Теперь, по данным СМИ, проживающий в Израиле Чубайс может рассчитывать лишь на московский пенсионный минимум – около 19 тысяч рублей в месяц.
1: А как же теперь Чубайс на такую пенсию протянет?
2: Что ну, делать? Я не знаю. Возможно, как-то вот он что там, ну, ужмется, нет, будет экономить.
1: Не думаю.
2: Не будет много электричества жечь.
1: Придется, видимо, ему микрокредит брать. Миллиардов на 100. Так, знаете, микрокредит по-чубайсовски. И еще к тому же без 14 миллионов рублей. Ему точно не прожить. У него, наверное, всего там, наверное, 14 миллионов 300 максимум, да?
2: Ну, да, не больше. Это накопленные пенсии 14 миллионов. То есть, как бы, Анатолий Чубайс не тратил свою пенсию.
1: Нет,
2: да?
1: Нет, он копил на черный день. На черный. А может, вот он пришел.
2: Может, гробовые. Знаете, как многие пенсионерки и бабушки копят на похороны себе.
1: Ну, а у него и гробик должен быть миллионов за 14, не меньше, да. Конечно. Но, хотя, знаете, я думаю, что не стоит так уж сильно переживать за Чубайса. Все мы, конечно, начали переживать, но нет.
2: Бедный старичок.
1: Нет, нет, все-таки давайте не забывать, мы же знаем, да, вот, помните, старый мем, что Чубайс украл свет. И мы знаем это там из анекдотов. Помните, там столько анекдотов. Там такой анекдот, помните, был? Штирлиц открыл дверь и услышал: не надо зажигать свет. Чубайс, подумал Штирлиц.
2: Я не помню.
1: А я хорошо помню. Или, помните, такой, что это там такой анекдот был? Типа, угадай популярное народное ругательство, в котором есть буква У и буква И. А вот и не угадали, Чубайс.
2: Еще я помню, как бы было в деревнях частенько кабанчиков Чубайсом называли.
1: А сейчас что такая традиция утрачена, ну, а сейчас кому кабанчиком?
2: Ну, новые герои, как бы.
1: Неважно, это значит, что Чубайс на 19 тысяч пенсии протянет, не пропадет. Чай не Березовский. Тот уже не протянет.
2: Почему платят московский прожиточный пенсионный минимум?
1: Вот, не Тель-Авивский. Неважно, он сейчас в Израиле, правильно. Минимум. Поэтому он в Израиле, и там, а там у него с пенсией проблем нет. Там такие соцвыплаты в Израиле, что он не пропадет. А у Чубайса всегда две пенсии. Одна российская, другая израильская, для страховки. Я, кстати, уверен, что у него еще где-нибудь в Уганде есть пенсия небольшая. Не, на всякий случай.
2: Да, если московскую куда-то врали. Если он московскую не тратил, значит, он жил на куда-то другую пенсию.
1: Но у меня вопрос, очень серьезный. Значит, что я могу сказать? После решения суда, да, взыскание с него, значит, и группы экс-топ-менеджеров 5 там с чем-то миллиардов рублей ущерба, его пенсионные выплаты в размере 450 тысяч рублей в месяц начали направлять на погашение долга. А у него были такие пенсионные выплаты? У него была пенсия 450 тысяч рублей? Это при том, что средняя пенсия в России это где-то там 25 тысяч. А у Чубайса 450 тысяч.
2: Это чубайсовский пенсионный минимум.
1: Нет, подождите, у меня вопрос, а за что? И у меня только один ответ. Может быть, за анекдоты? Ну, то есть, может быть, знаете, там типа, вот благодаря вам, Анатолий Борисович Чубайс, столько у нас смешных анекдотов про Чубайса. Вот вам за это пенсия 450 тысяч.
2: Как культурному наследию, да, фольклорному герою, то есть, платили.
1: Да, конечно, то есть, ну, разумею, а как еще? Еще, конечно, и волосы рыжие, потому что, да, хоть электричество и украл, но нам эти волосы, как лампочка, светят всегда. Да, Кремов?
2: Да, они давно уже не рыжие.
1: А какие? Лампочка погасла, что ли? А Чубайс остался.
3: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на радио.

0: на ПМФ. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев заявил, что не хочет находиться в одной аудитории с бизнес-тренером Михаилом Гребенюком, которого назвал инфо-цыганом, сволочью и тварью. По словам Ковалева, Гребенюк якобы навредил многим предпринимателям, а также пообещал добиться его уголовного преследования.
1: Это вот такое происходит на экономическом форуме? Слушайте, ну, я вам вот что скажу. Это как-то очень жарко для экономики, нет? Это, знаете, как будто форум не экономический, а пивной. По атмосфере больше похож на пивной фестиваль.
2: Это только первый день, надо заметить. Дальше же все градус будет повышаться. Же,
1: да? Ну, да. А смотрите, ну, первый день уже тоже неплохо. Сволочь, тварь, я сейчас там допью тебя одним пальцем и шатаю. Гребенюк. А, кстати, а кто такой этот Гребенюк? Гребенюк, это же он имел в виду, ну, что это фамилия?
2: Ну да, бизнес какой-то.
1: Это не типа там, типа, сволочь, тварь, Гребенюк. И на Гребенюке он уже не выдержал. Нет, я просто что он имел в виду.
2: Звучит солидно, почтенная такая
1: фамилия. Нет, я не знаю, все, фамилия прекрасна. Это фамилия, главное, что он это имел в виду, потому что непонятно. А кто этот Гребенюк?
2: Михаил.
1: Что он там делает?
2: Говорят, что он бизнес... Он, смотрите. Он говорит, что он бизнес-тренер, как бы, там, и, возможно, блогер, кто сейчас не блогер, да? А его оппонент говорит, что он сволочь и тварь, инфо-цыган. Вот нам сложно понять, мы...
1: Нет, и не только
2: нам,
1: это.
2: Над конфликтом, нам нужно в него как-то погрузиться, чтобы понять.
1: Трудно понять, но там была еще фраза. Он при этом сказал, что не, типа, не хочет находиться с ним в одной аудитории. А что он до такой степени... Гребенюк, я не знаю, там, ну, нет, все бизнес-тренеры там в некотором смысле такие, знаете, с причудами, но не до такой же степени. Он же, я надеюсь, к нему там, что, не приставал, что он, может быть, мы же не знаем, в каком контексте, мы слышали только вот в формате новости, а может, он это кричал там, сволочь, тварь, ай, что ты делаешь, Гребенюк?
2: И главное, чем закончилось, кто остался в комнате?
1: Да, вот это важно, кто в итоге кого, председатель или Гребенюк?
2: Да, кто победил-то, да? Вот.
1: Это очень важно знать.
2: И что, почему их пути сошлись в этой комнате в одной? Ну, если посмотрите, если... Ну, это же очень серьезная организация, в смысле, этот форум, да? Серьезное мероприятие, как бы, такое взрослое, я бы сказал. Кто-то же этого Гребенюка позвал на него? Кто-то за него отвечает, как бы, да? Кто-то вот, ну, привлек его к этому форуму.
1: Да, ну, кто-то за Гребенюка. То есть, какой-то хозяин Гребенюка, да? Какой-то, ну, давайте сказать откровенно.
2: В хорошем смысле слова за ним
1: стоит. За Гребенюком?
2: В хорошем смысле, я повторяю.
1: В смысле, фигурально выражаясь, да? Вот это важно.
2: Кто-то же его позвал.
1: А может, он
2: сам. Сами не попадают с улицы.
1: А может, сам Гребенюк как-то...
2: денежку платить,
1: конечно, за деньги, конечно, зашел Гребенюк за деньги, там, 2 миллиона, можешь себе позволить.
2: Если он занес деньги, значит, он по праву там находится, каким бы инфо-цыганом он не был.
1: Ну, я вот, знаете, все равно вот, я когда вот сейчас эту новость слышу, я ведь, вот всегда мы все те, кто никогда не был на этом форуме, а я никогда не был, вы там были когда-нибудь?
2: Ну, я издалека смотрел.
1: Ну, вот издалека, я даже старый стиль. Так вот, всегда вот кажется, что вот то, что происходит на форуме, там, да, вот там пробки из-за этого, понятно, ну, мы все терпим, понятно, да, так сказать, там что-то глушат, это все правильно. Но вот я все-таки думал, что на экономическом форуме происходит что-то необычное, что такое, знаете, загадочное. Но нет, на экономическом форуме все то же, что и на коммунальной кухне. Знаете, когда в суп в стиральный порошок бросила там. Тварь, сволочь! Правда, есть разница, на коммунальных кухнях редко говорят Гребенюк.
2: Ну, смотри, если он там не живет, в коммуналке.
1: Ну да, если живет.
2: А еще же, знаете, с форумом как бы есть такой там отдельный, такая, отдельный аспект на форумах. Тема для обсуждений. Пока еще я ничего не слышал, никаких новостей. Что по эскортницам?
1: Что? Вам сказали, в этот раз Гребенюк.
2: Ну нет, ну как бы, почему уже сутки длится форум, а никаких новостей про эскортниц? Раньше мы же постоянно о них, всякие СМИ писали там, что...
1: Подождите, вы же сами сказали, первый день.
2: А, ну подождем.
1: Подождем.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов и 55 минут. Кремов уже привстал, надел свою накладную одежду с воротником стойкой, сзади которой пришит своеобразный шлейф. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты. Читаем сообщение, что там.
1: Но сегодня мы в основном обсуждаем перспективу владения собственными личными роботами, что нам напророчил Александр Дугин. И вот очень много роботоскептиков у нас, как бы, вот среди наших слушателей. Вот Кирилл пишет. А помните робота Федора, который даже в космос летал? Так он вживую даже самостоятельно стоять не мог. Так что брехня сейчас о каких-то роботах рассуждать. Ну, лет так через 20.
0: Ну, послушай, чувак, а что, тебе обязательно стоящие роботы нужны?
1: Ну, мне бы хотелось, чтобы он стоять, ну и ходить мог.
0: А вот, например, вот этот, помните наш этот предыдущий слушатель, Лев? Ему и лежачий нормально.
1: Нет, ему не нормально, он чтобы еще бачату танцевал с ним. А это вертикальный танец.
0: А можно и лежа, знаете, как это называется, горизонтальные танцы. Нет, роботы уже стоят. Ну, может, наши еще не все стоят. А, роботы стоят, звучит так, да? Нет, уже многие стоят, танцуют они уже. Больше что, кстати, на форуме, на том же, я видел сейчас видео. Ходит робот, подходит к нему там кто-то, не знаю, там, типа, там, какая-то журналистка или что-то. И какой-то задает вопрос, а на что робот говорит, я не отвечаю на вопросы при включенном VPN. Выключите VPN.
1: Он серьезно?
0: Абсолютно.
1: Она какой говорит, привередливый робот.
0: Да,
1: и она как, ему говорит... как он прочухал про VPN?
0: Ну, то и робот, понимаете? На что она говорит, так вроде у меня не включен, да? Ты куда идешь, спрашивает она его. И он типа говорит, не цел, примерно. Он говорит, мы скоро, роботы, будем так же относиться к вам, как свысока, так же, как вы к нам.
1: Вот хамора.
0: Понимаете, и он шел. Но он шел, никуда не падал. На форум. Или, может быть, такие роботы только на форуме ходят. Когда он выходит из форума, все, горизонталочка.
1: Нет, давайте как бы поставить вопрос так. Даже такие роботы, даже на этом форуме такие роботы ходят. Могли бы какого-то приличного робота, который бы не хамил женщине, да, и журналистке.
0: Да он... А, то есть вы к тому, что а за пределами форума он подойдет, слышь, пацан.
1: Конечно. Что,
0: есть что?
1: Да. Страшно, очень страшно. Идешь такой по темному переулку, а сзади к тебе подкрадывается гопа-робот. И хватит за джунжурика твоего. А ты ему и втащить даже не сможешь. Ну, видимо, потому что робот сильнее. Страшно, очень страшно.
0: Очень страшно.
1: Кстати, они начинают уже...
0: А джунжурик это робот или то, что у него?
1: У него.
0: А робот не джунжурик, да?
1: Хотя робота назвать можно как угодно.
0: Как ты робота назовешь, так он тебя и схватит. Ну, давайте... Так, ну, что тут пишет? Ну, тут, может, не по теме, очень много сообщений. Например, Алексей пишет. Поехали на море. Тут, конечно, вот после того, о чем мы тут говорили, очень важно понять. А это не робот на море? А там за джунжурика раз и...
1: Да не, ну зачем ему для этого ехать на море?
0: С другой стороны,
1: просто,
0: да.
1: Просто пишет, просто поехали на море, то есть не конкретно кому-то там, да?
0: Да. А вот пишет... Так, Максим пишет. То, что зумеры дебилы, по-моему, знает вся Россия. Последнее поколение похоже на Земле. Ведь конец дней близок.
1: Этот новый пророк у нас тут появился.
0: Да, но вот на самом деле не последнее поколение, дорогой Максим. Последнее поколение, как мы видим, не зумеры. Последнее поколение — это роботы. И они уже после зумеров... А роботы же после зумеров уже стали вот так ходить, да? Поэтому, так сказать, или роботы-зумеры, или как мы их называем теперь?
1: Да никак.
0: Как теперь называть это? Короче, вы за роботов или за зумеров?
1: За зумеров.
0: Я тоже.
1: Они из мяса.
0: А вы любите мясо. Да, роботы... Подождите! А если робот его схватил за джунжурик и оторвал, значит, у него тоже есть мясо? Чуть-чуть.
1: Это другое. Вы не понимаете. Это другое.
0: Не понимаю и понимать не хочу, и все на самом деле. Все, товарищи дорогие, 20 часов 59 минут, или не все?
1: Все.
0: Роботы говорят, что все. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на Рекорде.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и лучшую цену на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Детская сберкарта вызывает... улыбки.
6: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
7: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детки. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
0: Колбасный цех на рекорде.
8: Диджей Балдин за вертушками. Каждый четверг в 9 вечера.

0: Привет всем, кто на посте себя. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. Конечно же, впереди у нас ваши танцы и, я надеюсь, отличное настроение. И если по какой-то причине вы немного грустите, то я хочу взять на себя смелость и максимально ваше настроение поднять в рамках нашей радио-вечеринки рекорд-пати. А потому начинаем наполнять импровизированные танцполы, потому зажигаем. Ну и если, опять же, в вашем городе за окном тепло и классная погода летняя, то давайте максимально устраивать open-air. Под что? Под музыку рекорд-пати. Погнали!
1: Рекорд-пати!

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

сегодняшнем эпизоде Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Так, например, есть Кремов Хрусталев, так, например, есть вейкаперы, записи их шоу, разумеется, тоже мои Рекорд Клаб шоу и Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, Русский Час и Колбасный Цех, и еще много чего интересного музыкального, танцевального и, самое главное, свежего в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу, расскажу о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя данной, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем за эфирной, обсудим те или иные треки из выпуска сегодняшнего. Кстати, о треках. Прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу стартует Dancing and Dogs, трек называется Walk It Out. Открываем сегодняшний эфир этой композиции, вышел на лейбле он Lips.

0: включили в список перспективных продюсеров от 1001 трек-лист, а до этого он отметился релизами на Experts Only Джона Саммита. Work It Out вообще появился 15 мая и быстро начал попадать в чарты и плейлисты диджеев, работающих в актуальном хаус-направлении, и прямо сейчас эта композиция здесь в Рекорд Клаб Шоу. Dancing and Dogs, Work It Out.
1: Рекорд Клаб.

Дакота Шерман Knowledge называется Insane. Брат и сестра Энди и Дороти Шерман уже много лет остаются одними из самых узнаваемых представителей европейской хаус-сцены. Особенность проекта заключается в том, что большинство своих вокальных партий они записывают самостоятельно, сохраняя собственный узнаваемый стиль. Новый релиз вышел на лейбле Dope и продолжает линию последних работ, в которых классический хаус все чаще смешивается с современными клубными элементами. Для Шерман Knowledge это еще один шаг в сторону полностью независимого развития собственного бренда, каталога и лейбла. Шерман Knowledge. Insane.

такая не самая громкая на мировой сцене, но именно такое артисты часто становятся, такие артисты становятся главными открытиями сезона. За последние месяцы трек Бео Круз начал регулярно появляться в цифровых чартах, подборках молодых хаус-продюсеров. In or Out демонстрирует очень актуальный подход к продакшену, минимум лишних элементов, акцент на груве и четко выстроенная структура. Короче, именно за такие работы сегодня любят охотятся диджеи, постоянно ищущие свежий материал для своих сетов. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Бео Круз In or Out.

0: Take the Blame. Британец Chapter & Verse возвращается на лейбл Hell Deep Records. Для артиста это далеко не первое сотрудничество с импринтом Оливера Хелденса. И за последние несколько лет он превратился в одного из самых стабильных, так сказать, поставщиков, что ли, материала для крупнейших тек-хаус-площадок мира. Его треки регулярно получают поддержки от самого Оливера Хелденса, а также множество артистов из первой сотни. Ну, как минимум, 1001 трек-лист. Новый релиз продолжает эту успешную серию и уже активно появляется в свежих клубных плейлистах. Прямо сейчас в Record Club Show Chapter & Verse. I'll Take the Blame.
1: Record Club. Team Wolf.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы плейлисты Радио Рекорд и моя личная телега Team Vox. Забегайте, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу Рекорд Лиза, и этот новый эпизод совсем скоро там появится. А потому, как только вы увидите, что мы выложили в интернет новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, смело делитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Вдруг что-то интересное пропустили, а может быть хочется еще раз послушать классную музыку, которую мы, то есть я и музыкальная команда Рекорда, вам рекомендуем сегодня. Да и в принципе практически каждый день в рамках Рекорд Лиза и Рекорд Клаб Шоу. Далее по расписанию: сегодня четверг, а значит в этой студии в следующем часе появится красотка Леди Вакс, ее шоу In Beat With Rust. Ну а меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios amigos, пока!

Воу, дамы и господа, я надеюсь, вы уже подключились к видео-лайвстриму в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. Я там. Подключайтесь, смотрите, но главное, слушайте. И я сегодня буду немногословна. Больше музыки, меньше слов. А если уж, то о самом главном. Вы со мной? Дайте же шуму в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. И, конечно же, можно навести суеты в моем телеграм-канале «Lady

шоу, друзья. 12 часов 25 минут в ночном Санкт-Петербурге. И сейчас о главном хочу я рассказать вам. О главном событии этого лета. О главном событии для всех любителей ломаных битов, для ценителей фестивалей под открытым небом, танцев на рассвете.

Ого, ну что ж, как ваше настроение? 9 минут осталось мне играть для вас с вами тут. Не очень сегодня весело в нашем видеостриме, не очень много народу, но ничего. Главное, мы вместе. Осталось еще немножко. И знаете что, хочу с вами поделиться о том, что будет на следующей неделе. А именно, на следующей неделе, в четверг, очень крутые гости будут тут у нас. А еще будет видеострим, будет при пати фестиваля NBT Trust 26 лет, о котором мы с вами уже говорили. И если хотите узнать больше, то заходите на сайт nbttrust.com в раздел мероприятия, там все найдете, билеты купите. И в субботу, 13 числа, мы встретимся с вами на самой большой крыше Санкт-Петербурга. Вот, в гости, точно хотела сказать, кто придет к нам. К нам придет Бонжо, молодой, талантливый, такой техничный продюсер, визард, драм энд бейс, в первую очередь, во вторую брейкбит, в общем, из Самары прилетит на фестиваль и придет на радио. А также Парма де Пальма будут играть с вами, точнее, будут играть друг с другом и с вами. В общем, давайте поиграем все вместе в следующий четверг. Ну, а сейчас пойду поиграю я. Калинка-малинка.

Хоп, друзья, ну что ж, я хочу выразить респект всем тем, кто был со мной тут последний час. Особенно респект всем тем, кто каждый раз со мной тут тусует ночами, а может и ночами просыпается со мной. Кстати, напишите в группе Радио Рекорд ВКонтакте, вы со мной просыпаетесь или засыпаете? Я знаю, что есть такие и такие. А еще хочу сказать, что для вас играет не новинка, но мой крайний трек под названием Paradise, написанный вместе с испанцами Mutant Breaks. Да, я думаю, на этом я хочу попрощаться с вами. Пойду еще сведу один тречок. Ровно через неделю вернусь с гостями сюда. Плейлист к сегодняшнему миксу ищите на моих ресурсах Lady Wax Original в Телеграме, а так просто Lady Wax. Забивайте, ищите. Чуть не замолчать, не хочется уходить. Но все, пойду. Ну, вау. Ooh!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

0: Гвоздь. Пиратская станция.
1: Only look for the white lies.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.